0: Недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час саммер-хитов.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out.
1: Power.
0: Heat Radio.
1: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is PowerPlay.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Хит-мьюзик. 104.5

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новый летний час, новые песни и

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Алексей Сонар и Рамон Дайер. People.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: every day. Every day. And every hour.
1: Hit music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls.

0: new, new and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Dubs in El Furtado, Torture of the Heart.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Если вы смотрели пиксаровский мультфильм «Душа», то вы меня сейчас поймете абсолютно точно. Ну, а если еще пока не видели, то теперь точно знаете, что будете смотреть сегодня вечером. Это, если что, вот этот красивый мультфильм, это классная история про дядьку-пианиста темнокожего. Так вот, я вчера, вот ровно так же, как он, сидя на скамеечке, смотрел, как на ветру шевелятся листочки. Понимаете, я поставил свою жизнь на паузу и в моменте смотрел о том, как красиво у нас бывает вокруг. Был, конечно, от этого просто невероятно счастлив. Тем более листочки у нас продолжают распускаться, цветочки расцветать. Видите, даже уменьшительно-ласкательные суффиксы тут же подвезли в мою речь. Сразу все милее, приятнее краш становится. Так что всем доброе утро. Если вы на это еще не обращали внимания, просто куда-то несетесь вперед к мифическому отпуску, вы посмотрите, как приятнее стало вокруг вас. Глядишь, и бежать будет тоже легче и проще. Меня зовут Сергей Сачков. Просыпайтесь. Всем доброе утро. Это шоу «Один против сна» на 104,5.

0: Классная новость пришла о том, что наш краеведческий музей может выиграть национальную туристическую премию. Я думаю, что все подробности вы прекрасно найдете самостоятельно в интернете. Посмотрите, где голосовать за наш краеведческий, потому что победители объявят только в ноябре этого года, а пока собирают голоса все тех неравнодушных, кто выбирает свой музей и хочет его поддержать. Я думаю, это про нас в том числе. Ну а работник краеведческого Олег Мягков уже стал победителем международного проекта экскурсии. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле хотим по музеям пройтись и у вас узнать, когда и в каком музее в Мурманской области вы были в последний раз, на какую впечатлившую вас экскурсию вы ходили и какого музея нам не хватает. 488-448 с 8 до 9 утра можно звонить. А ваши мысли будем слушать, обсуждать вместе с вами. Разумеется, уже открыто наше мобильное приложение, группа в ВК, там соответствующий птичий базар начался у нас уже, но в том смысле, что соответствующие фотографии, думаю, вы легко и прекрасно найдете и поймете, где свой комментарий оставлять. И сейчас песня недели у нас на 104.5, потому что рабочая неделя, напоминаем, сокращенная у нас. И в эту пятницу, я надеюсь, вы тоже не работаете. Так что давайте перейдем к музыке, которая наши выходные уже с вами приближает. Песня недели на 104.5.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама.
2: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы.
3: Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Пауэрхит Радио 488-442.
7: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна. О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ОНО ДПО Академия ТОП. Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. А у нас уже плюс 14 в Мурманске. Вот такие красивые, классные, приятные, долгожданные цифры можно видеть у нас здесь в студии Power Hit Radio. Но даже если вы заглянете на сайт colgimet.ru, вас будет поджидать ровно та же красота. Ветер у нас не сильный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Обещают нам сегодня, ну, смотря в какой, знаете ли, источник заглянуть. Кто-то поговаривает о том, что облачно, но солнечно сегодня будет у нас и до плюс 20. А если посмотреть на другом погодном сайте, то ровно те же самые показатели, ну, в смысле плюс 20 и солнышко. Но при этом есть еще и разговор про дождь, который, возможно, пройдет с 15 до 17 часов. Но хотя время тоже у нас двигается, меняется и сокращается. Я вчера вечером смотрел, там было с 13 до 19, что ли. Но видите, нам всего 2 часа дождя. Это вам не 3 дня, как говорится. Но надеюсь, что вообще все это от нас уйдет, и будем с вами в такой приятной красоте и теплоте сегодняшний день проводить, потому что в Мурманске в 7.20 утра плюс 14 градусов. Ну, красота же. Спонсор прогноза погоды – Компьютерная академия ТОП. Летний IT-клуб для детей от 7 до 14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросети, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование 3D-моделирования и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Народная мудрость гласит, нет более верного способа получить по морде, чем играть вратарем. Это словесное наследие спортивного журналиста Василия Уткина. И как бы напоминает нам он о том, что завтра начинается чемпионат мира по футболу 2026 года. Мексика-ЮАР в 22:00. Есть легальные возможности у нас в России смотреть. Так что приглашаю вас к этому классному пиршеству футбольному событийному присоединиться. Ну и, кстати, к разговору про Василия Уткина. Не так давно вышла книга про него, его собственные заметки и воспоминания про него. Очень эмоционально, так что если вы к этому готовы, рекомендую. Время вдруг стало идти быстрее. Вы замечали это? Вторит нам актриса Хелен Миррен, но на самом деле она никакая не Хелен Миррен, а зовут ее, это чистая правда, Елена Миронова. А? Как вам такой утренний факт? Надеюсь, что вы не сильно шокированы им. Мы никогда не парились по поводу того, как заработать деньги или что люди думают о нас. Все, чего мы хотели – играть свою музыку. Фронтмен The Prodigy Кит Флинт. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Robin Schulz и Barbs, Better Times.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051. Эти самые красивые пионы и декоративная зелень все это в упаковке от салона цветов «Премьер Флауэрс» может вам достаться, да вот в принципе уже прямо и сейчас, 488-448. Звоните и дозванивайтесь по номеру нашей студии. Готовы, как всегда, оставить вам кавер-версии очень известных песен и потом спрашивать вас, кто же в оригинале эти композиции исполняет. Но, естественно, пытать мы вас сильно не будем. Как всегда, 4 варианта ответа для вас предлагаем. Вам всего лишь нужно выбрать тот, который вы посчитаете правильным, и тогда цветы в студию практически будут заноситься. 488-448. Звоните, к нам уже можно набирать наш номер. А песню, которую я сегодня для вас приготовил, мне кажется, мы как в той игре с Валдисом Пельшем. Вы узнаете буквально с двух нот, и не потребуется вам даже варианты ответов произносить. Вы сами назовете группу. Да, кстати, мы сегодня, вот вам первая подсказочка, про группы будем говорить с вами. Назовете группу, которая, собственно, эту песню впервые нам принесла, и мы с вами уже уж сколько десятилетий вместе с этой песней живем. 488-448. Давайте мы с вами уже, собственно, к ней и перейдем. А если вы поймете, что есть у вас силы, предполагаете вы, кто это сейчас у нас там поет в оригинале, набирайте номер нашей студии. Повторять ей вот в 29-й раз, я думаю, не стоит. Прекрасно вы его знаете. Ну что ж, давайте к треку перейдем, слушаем.

0: Итак, есть у нас дозвонившийся слушатель. Я вот знал, что просто нужно эту песню поставить, и все само собой у нас произойдет. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
1: Надежда.
0: Надежда, здравствуйте. Я так понимаю, варианты ответов особо не нужны. Вы и так прекрасно знаете, кто это поет.
1: Ну, пусть будут.
0: Окей, хорошо. Давайте переберем из того, что я для вас подготовил. Смотрите, это может быть группа Scorpions. Это парк Горького, Европа или Белый Орел. А? Выбирайте.
1: Парк Горького.
0: Ну, естественно, конечно. Надежда, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам за парк Горького цветы сейчас будете вы получать, да, практически как после классного концерта. И если вдруг вы не узнали оригинал, вот та самая песня, с которой сериал «Физрук», если что, начинается. Давайте послушаем. Yeah.

маскарпоне, то ли Басков Коля. Как только не склоняли трек «Парк Горького» «Moscow Calling», звучит у нас прямо сейчас. Я думаю, что, конечно, на особое настроение тут же он нас с вами настраивает. Песня, кстати, которую исполняет Александр Маршал, если вдруг вы не знали. Да, да, басист группы «Парк Горького», который заменил у микрофона, собственно, Николая Носкова. Да, и он тоже, это группа «Парк Горького». Ну, вдруг вы подзабыли этот интереснейший факт. Мы Надежду, кстати, поздравляем. Я надеюсь, что вы все еще на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же, собственно, цветы вы будете получать. Ну и напоминаю, что спонсор рубрики «Цветочный сад».

Салон Premier Flowers. Эмоции бесценны. У пионов Premier Flowers есть цена. Вау-цена. От 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, которые раскрываются день за днем. Подробности по телефону 251 051 Воровского 15.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Как же хорошо на улице, ни холодно, ни жарко. Прям вот то, что нужно. Вот бы все лето так.
4: Я бы тоже хотел уйти. Доброе утро, Юлия Решкина.
3: Куда уйти?
4: Ну, давай так. Если бы можно было проводить эфир где-нибудь на природе,
3: мне кажется, это было бы... Я такой экзотикой не хочу заниматься.
4: Ну, представляешь, как сидишь на сопочке, вещаешь оттуда. Хорошо при этом, нет?
3: Не, мне достаточно уличной жизни было.
4: И сейчас начнется песня про «Я начал жить в трущобах городских». Да, вот да, это, да, конечно. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Сделайте дорогу в отпуск комфортной и безопасной. Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2.
3: Про дороги тоже рассказывайте, пожалуйста. Все, что происходит на дорогах Мурманска, нас очень интересует. Какой-нибудь ближайшей дороги области в целом тоже. Если вдруг что случилось, обязательно сообщайте. Другим участникам дорожного движения тоже об этом расскажем. Но совсем не дорожная тема у нас сегодня.
4: Говорим сегодня с вами про музеи Мурманской и Мурманской области. Дело в том, что аж две новости по этому поводу у нас прилетело. Наш краеведческий музей может выиграть национальную туристическую премию. Мы, кстати, в этом можем с вами активно поучаствовать.
3: Да, как туристы, прикинуться.
4: И уже идет голосование. Да, победители объявят только в ноябре этого года. Угу. Есть, в общем, у нас с вами время для того, чтобы перейти на соответствующую ссылку и там свой голос за наш мурманский краеведческий оставить.
3: То есть только не только туристы голосуют. Местные тоже такие. Мы думаем, что туристам понравится в нашем краеведческом. И давай голосовать.
4: Давай так, не только мурманский краеведческий участвует, я тебе так скажу.
3: Ну
4: есть
3: так и получается, везде все местные и участвуют.
4: А ты знаешь, некоторые музеи, я сейчас не про наш город, чтобы вы превратно не подумали, выглядят так, что и за свой музей тоже голосовать не захочешь. Перейдешь по ссылочке, такой, не, я лучше, пожалуй, мурманский выберу.
3: Нет, ну наш-то 7 лет не для того ремонтировали. Конечно, голосуем.
4: Ну, кстати, давайте об этом тоже поговорим. Если вы были в обновленном краеведческом музее, поделитесь, пожалуйста, как вам, потому что рассказывала нам Катя Новикова в одном из выпусков новостей, что там кафушка даже появилась.
3: Да, я лично... Да, до этого говорили, что не хватает.
4: Я, если честно, этого не видел. Если пробовали, расскажите, пожалуйста, как вам. И к разговору, кстати, о новостях.
3: Вторая новость.
4: Да, работник, опять же, краеведческого музея, зовут его Олег Мягков, стал победителем международного проекта экскурсоводов.
3: Поздравляем!
4: Аплодисменты ты просишь? С удовольствием.
3: Это что, на китайском, что ли, там вещал?
4: Для
3: международный
4: Олега...
3: проект?
4: Не жалко. Ну, скорее всего, белорусы участвовали, вот поэтому проект стал международным. Нет, ну там, правда, было тысячи участников, и вошел он в топ тех экскурсоводов, собственно, да, которые будут дальше двигаться по этому проекту.
3: Единственный из нашей области, я подозреваю, да?
4: Пока да.
3: Класс. Ну, что мы хотим узнать? Когда и в каком музее в Мурманской области вы были в последний раз? Про мурманские нам особенно интересно. На какую впечатляющую вас экскурсию ходили? Может быть, как мечтает Сергей, на улице дело было.
4: Ну, а что нет-то? И такое было. Что вскрывать-то?
3: И какого музея нам не хватает, если вдруг какого-то?
4: Не хватает точно, я причем вам расскажу, чего на мой вкус вот нам прям добавить, и вообще было бы прям красиво. Но чуть позже давайте это сделаем. Сначала ваши мысли, ваши комментарии. 488-448. Группа ВК, наше мобильное приложение. Звоните, пишите, давайте по музеям сегодня с вами походим.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Продолжаем с вами по музеям бродить. И ты знаешь, если посмотреть на комментарии в нашей группе во ВКонтакте...
1: Большие такие.
0: Слушай, я сначала думаю, это же я сколько всего у нас в области не видел. Но, как оказалось, наши слушатели разошлись и рассказывают нам про музеи в городе Тампере, про Пушкинские горы, Гусь Хрусталиной. Ну, в общем, и про Соликамск даже нам сообщение пришло. Мы все это прочитаем.
2: Ширится Мурманская область до Соликамска.
0: Нет, нам столько не нужно, пожалуйста. Давайте лучше поговорим о том, что у нас в регионе интересного есть. Я думаю, нам тоже это есть что обсудить. Давайте начнем с самого, наверное, интригующего комментария. Что думает наш слушатель Степан, который в Мурманске, собственно, не живет?
2: Не живет, но приезжает и как раз по музеям в том числе ходит. Прошлый приезд в октябре попал на день открытых дверей в краеведческом. А там все свеженько открывалось только. Днем вышел с поезда, а вечером уже в музей. На Пауэрже про день открытых дверей, кстати, и услышал.
0: Все для вас.
2: Музей шикарный, но народу было море, поэтому через пару дней сходил туда уже с экскурсией. Всем рекомендую. Еще в ту же поездку в музей Северного флота наведался. Очень интересное атмосферное место. Да там одно здание чего стоит.
0: Да, я так понимаю, что Степан говорит про музей Северного флота, который на Торцево располагается. Там, в принципе, давай так, погружение в эпоху у тебя происходит по мере продвижения к этому самому музею. Да, действительно, слово атмосферный очень подходящее. Ну, мы как-то, наверное, привыкли.
2: Совсем все заброшено, ты на это намекаешь?
0: Я там был, да, буквально год назад. Давай так, есть у них такой принцип, судя по всему, что вот со времен основания ничего менять не будем.
2: Да, да, есть такое.
0: К сожалению,
2: такое,
0: так,
2: такое.
0: Если посмотреть даже, например, и на театр Северного флота, тоже хотелось бы его подсвежить, потому что все те, кто у нас в культуре работают, говорят о том, что кто служит в театре Северного флота, герои самые настоящие, потому что условия там, конечно, очень интересные.
2: У меня была история с театром Северного флота, очень коротко. Я только-только, вот мне нужно было какие-то первые свои статьи написать для практики на факультете журналистики, и я брала интервью там и присылаю им в итоге, как все выглядит, и написала там областной театр Северного флота. Они такие: «Ах, Юленька, были бы мы областные! Все было бы по-другому!»
0: Ну, там сейчас у нас идет, давай еще чуть-чуть поговорим про театр Северного флота, там же активное строительство у нас сейчас идет. Я надеюсь, чтобы людям, которые...
2: Что-то достраивают?
0: Ну, там ЖК «Маяк» у нас сейчас вырастает. И вот прям рядышком с театром Северного флота. И я надеюсь, что люди, которые этим строительством занимаются, позаботятся о том, чтобы глазу было красиво даже с верхних этажей смотреть и под это дело как-то подновят эту локацию. Об этом просто уже десятилетиями прям говорят. К разговору давайте про музеи все-таки вернемся. Мы с вами, наверное, как-то привыкли к тому, что у нас глобально есть краеведческий и есть художественный. На этом, как говорится, наши музейные полномочия все. Но если покопаться на самом деле, а что у нас конкретно в нашем городе есть из музеев, то, как нам подсказал Степан, есть музей Северного флота, есть у нас культурно-выставочный центр Русского музея.
2: Это как бы относится к художественному музею. Вообще у художественного музея там что-то 4 или 3 локации.
0: Да, там есть и Дом ремесел у нас на Полярных Зорях, и филиал Русского музея в филармонии располагается.
2: Дом ремесел, по-моему, у них забрали уже. Ну, в общем, да, несколько зданий. А в культурно-выставочном центре Русского музея вот такие громкие выставки были вот все эти годы, как только открылся КВЦ. Звучит как больница,
0: будь
2: конечно,
0: здоровы,
2: но
0: да, как
2: так
0: говорят.
2: В этом году что-то как-то вот ничего такого и нет из афиш. Ничего не везут нам, что ли?
0: Ну, работает абсолютно
2: не
0: точно. А есть у нас еще, кстати, музей Мурманского морского торгового порта. Если вдруг вы не знали, открылся он буквально вот в 2015 году под столетие нашего торгового порта прямо на Морвокзале. В соседнем здании небольшое такое помещение. Был внутри, ты знаешь, вполне
2: себе... И что, там
0: себе...
2: все из угля? Как это? Музей сливочного масла. Вот так же. Заходишь, и все из сливочного масла. Тут все из угля.
0: А причем, ты знаешь, им теперь же
2: так
0: можно...
2: посыпают тебя еще чуть-чуть.
0: И можно не убираться, ты понимаешь, и говорить, это у нас невероятное погружение в нашу культуру. Ну, совсем небольшое, кстати, я думаю, что за один вот круг вы, в принципе, его и обойдете. Давайте дальше этот список продолжим с вами в нашем следующем выходе, потому что есть про что рассказать. И там, где не был, и до туда, куда, возможно, и не берусь никогда, есть, потому что музей,
2: потому что
0: который...
2: нет интереса или очень
0: далеко? И они, ты знаешь, переформатировали свою работу, причем в Мурманске было. В частности, музей разбитые елочные игрушки.
2: Не
0: слышала
2: знала.
0: Ли ты
2: я
0: про такое?
2: Знала,
0: а я тебе давай об этом чуть дальше расскажу. И вы, пожалуйста, делитесь, когда последний раз и в каком музее в Мурманской области вы были, на какую, может быть, впечатлившую вас экскурсию вы попали в нашем городе или где-то в регионе, и какого музея нам не хватает.
2: Ну, Сергей придумал, какого нам не хватает.
0: И расскажу об этом. Интрига на 104.5.
2: Мы тоже подумаем.
0: 488-448, группа ВК, мобильное приложение и Автохит. Да, и про музей у нас тоже есть.
1: Автохит.
0: Вообще, наверное, прийти в музей, а интересно что-то поискать такое, знаешь, что-то...
2: Козули.
0: Например, главное, чтобы не из носа. Но вот как нам утверждают Бенни Бланко и Кельвин Харрис, можно I found you. Ну, в смысле, в музей прийти и тебя найти, близкого человека. Как романтично, мне кажется, мы познакомились с тобой в музее.
2: А я думаю, к козулям обращаются.
0: А давайте автохит послушаем и подумаем и про козули, и про музей. Пишите, звоните нам.
2: Ой, я про козули расскажу, потом расскажу.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Магазин «Автопазл» поможет вам подготовить автомобиль к поездке в отпуск. В ассортименте вы найдете все необходимое для безопасного и комфортного путешествия. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок, широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел, масла для лодочных моторов и мототехники, подарочные сертификаты. Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Речной проезд 2 ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. ВКонтакте Аутомаг 051.
2: Круиз-контроль.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама нефтяда. ООО «Карко», ОГРН 128-770-26-61-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
11: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
1: Круиз-контроль. В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2-608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Плюс 15 на улице. Ой, там так хорошо, правда. Северо-восточный ветер очень к этим плюс 15 подходит. 2-4 метра в секунду. Переменная облачность сегодня, но в центре вполне себе ясно.
2: Можно было просто сказать идеальные, я думаю, да, что вот эти бы цифры очень здесь хорошо и предполагались. Говорят нам, что в течение дня сегодня дойдет у нас до 20 градусов, и будет и солнечно, и облачно, и, в общем, все виды удовольствия нас с вами поджидают. Но врывается у нас другой источник прогноза погоды, который говорит о том, что возможен слабый дождь с 14 до 17. Вот таким вот неприятным голосом наверняка он говорит.
1: Эти источники.
2: Мы, да, не то чтобы сильно расстраиваемся, но внутренне как-то готовы на всякий случай, что зонтик, если что, придется открыть. Но, надеюсь, сильно этого нашего настроения с вами не испортит, потому что уже на старте дня плюс 15 градусов. Вообще какой-то чистейший восторг от погоды.
0: Круиз-контроль.
1: Заговорили про всякие разные музеи. Мы сегодня спрашиваем, когда и в каком музее в Мурманской области, в Мурманске вы были. Может быть, что-то потрясло, удивило. Ксюха пишет, в Краеведческом последний раз была. Залипла там почти на 2.5 часа. Надо сказать, восторженные чувства у Ксюхи были тогда.
2: Да, случился ли у тебя обновленный Краеведческий музей или пока не до него в твоей
1: жизни?
2: Слушай,
1: у меня вот эти вот долгие ремонты, которые у нас происходят в городе, что с Краеведческим, что с театром не Северного флота, а драматическим областным. Я очень часто раньше ходила в театр до ремонта и в Краеведческий до ремонта. А потом вот за эти 7 лет, по-моему, с театром еще и дольше было, как будто у меня привычка просто куда-то уходит. А так ли, Краеведческий очень любила. И вообще, куда бы я ни приезжала, я стараюсь идти в Краеведческий. Мне кажется, Краеведческий самый классный музей в любом городе, потому что он максимально разнообразный. Там какая-то историческая часть есть, и животный мир, и иногда там и чуть-чуть художественного музея присутствует. В общем, такой дайджест получается, области или города. Краеведческий обожаю. Раньше ходила, ну, не раз в месяц, конечно, но раз в 3 месяца, может быть. Просто жила еще в центре, как-то, ну, мне нравилось там гулять. А теперь такой привычки уже нет, и в обновленном я еще не была.
2: Геннадий написал нам, говорит, ну, конечно, Краеведческий в Мурманске все не обходят вниманием, а вот я с удовольствием дополню именно о наших областных музеях.
1: Давайте.
2: Случился с попутным ветром быть в Никеле. Местный Краеведческий музей Печенского района заслуживает самого пристального внимание, интересная экспозиция и очень позитивные сотрудники.
1: Что еще делать в Никеле? Хранить свой позитив.
2: Хорошо хоть таким образом, потому что я, знаете,
1: в архивах Краеведческого музея.
2: Но лучше так, чем... Ну, ладно. Красное и белое. Да, в общем, а картина на стенах зданий – это отдельная экспозиция. И фотографии тоже Геннадий нам прикрепляет.
1: Да, супер, супер. Спасибо большое.
2: К разговору, кстати, про то, чего нам не хватает. Нам Август вот написал сообщение, говорит, в городе, как и в регионе, не хватает музея спорта, в котором обязательно должна быть экспозиция на несколько залов истории Полярной Олимпиады, зал с историей лыжни дружбы и с историей соревнований стран Баренцева региона.
1: Слушайте, а в Краеведческом, вот я что-то не могу припомнить, у нас есть какая-то экспозиция, посвященная Полярной Олимпиаде?
2: Я был в обновленном, я вот только олени, лоси и птичий базар, естественно, запомнил. Вот про спорт... По моим воспоминаниям, тоже вспомнить не могу.
1: Это интересно, Август, спасибо.
2: Говорит нам еще Август, что не хватает в Мурманске музея электронной музыки, молодежной и клубной культуры.
1: Да.
2: Мурманск – это же знаменитая столица рейвов, как говорится.
1: Слушай, мне недавно в субботу был гость, который рассказывал про андеграундную сцену Мурманска, и там вообще прям истории, понимаешь, есть что рассказать. Они сборники свои выпускают, типа там «Союз-18», вот такое.
2: Как будто...
1: Я очень удивилась. Да. Параллельная вселенная.
2: В этом и смысл андеграунда. Что слово андеграунд и музей в моей жизни никогда вообще, в принципе, встретиться не могут. Поэтому их смысл как будто.
1: Слушай, учитывая, что сейчас происходит с библиотеками, когда ты приходишь, тут пляшут, тут лепят, там еще что-то происходит, мне кажется, музеи тоже переформатируются.
2: Да, причем, когда у них спрашиваешь, ребята, а что насчет книг? Они говорят, что?
1: Не слышали.
2: А может, что за слово такое? Мы не понимаем, о чем мы говорим. К разговору, кстати, давайте о том, чего, но лично мне хотелось бы у нас в Мурманске. Я вообще не понимаю, почему именно в нашем городе не качают тему сама в частности и всего этого колорита, который бы наш регион расцвечивал.
1: Согласна.
2: Всегда, потому что есть вопрос и у тех, кто привозит экскурсии, и тех, кто сам туристом приезжает. А в Мурманске-то нам чем заняться? Ну, понятное дело, поднялись на Зеленый мыс, посмотрели от памятника Алёши. Mm-hmm. Правда, и это сейчас у нас скоро тоже будет недоступно.
1: Там ремонт.
2: Да.
1: Хоть бы не на 7 лет, слушайте.
2: Ну, пока 3 года обещают. Mm-hmm. Надеюсь, что обещанное, как говорится.
1: Дождемся.
2: Да, по центру прогулялись, и вот, ну, моллюсков, понятное дело, ежей всяких поели, и вроде бы как бы полномочия все.
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, если бы
1: какой-нибудь... Ну, на твоей экскурсии еще шоколадку с солью можно
2: это
1: есть.
2: Это будьте любезны, как говорится. А если у нас появился бы в Мурманске какой-нибудь чум, я был бы прям в восторге, и сам бы тоже пошел, и ребенка бы своего повел, потому что, да, есть у нас и этнографический, и саамский комплекс в Туломе, появился несколько лет назад. Понятное дело, есть культурный центр в Лавозере, но до всего до этого нужно добраться. И
1: хотелось бы филиальчик какой-нибудь.
2: Да, какой-нибудь маленький чумчик такой, небольшой совсем. Mm-hmm. Можно где-нибудь даже там между вторым и третьим этажом торгового центра. Нормально. Мне кажется, хорошо. Приткнулся бы.
1: Кстати, как раз не помню уж в честь чего, но возле мола у нас как-то стоял чум. Не помню, правда, опять же, что там происходило. Он такой большущий. И такая у нас была чумная скамейка в центре.
2: И человек с таким длинным носом еще, да, там, естественно, рядышком. Мы сегодня в «Осмотреннем круиз-контроле» узнаем, когда и в какой музей в Мурманской области вы ходили в последний раз, на какой впечатлившей вас экскурсии побывали и какого музея нам не хватает в городе, по вашему мнению.
1: Ну, если вы где-то в другом месте, в другой стране или в другом городе увидели музей, которого, с которого хотелось бы взять пример и нам, Мурманской, Мурманской области, то тоже, конечно, пишите, рассказывайте. Мы сейчас поизучаем все ваши огромные сообщения.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Про Полярную Олимпиаду и Краеведческий музей. Вот Ксюха нам написала по свежим следам.
2: Говорит, там стеллаж на первом этаже с историей Полярной Олимпиады и больше ничего нет.
1: Все, надо делать.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Магазин «Автопазл» поможет подготовить автомобиль к дальним поездкам. Все необходимое для комфортной и безопасной дороги. Запчасти на отечественные автомобили и иномарки, аккумуляторы, моторные и трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика, инструменты и аксессуары, широкий выбор шума и виброизоляции, автоэмали, грунты и лаки, масляные и воздушные фильтры фирмы «МАН». Речной проезд 2 ежедневно. С 9 до 20, в воскресенье до 18 часов.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Монтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет. 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
3: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
4: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
5: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
4: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
5: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
6: Привет, обед! Вкусная, домашняя еда с доставкой. Суп, горячая, салат, всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
7: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка на

0: про ТВЦ сегодня говорили. Культурно-выставочный центр Русского музея.
1: Давай без этой аббревиатуры, я потому что думаю, а куда ехать сдавать баночки, потому что...
0: В общем, у них там некоторое время назад, ну и вообще в художественном музее появился новый формат, модный сейчас очень, называется арт-медиация.
1: Ну.
0: Да. Когда ты не просто приходишь на выставку с экскурсоводом, а ты приходишь на выставку с экскурсоводом, но не послушать его, а поговорить вместе с ним. И это обсуждение картины не с точки зрения искусствоведческой, а вот по факту, что мы видим. Очень странный кот нарисован. Давайте поговорим об этом. Я шучу, конечно. Меня приглашали, я очень хотела сходить, но мне не вышло. Некоторое время назад была невероятно крутая экскурсия, невероятно крутая выставка там как раз из фондов

0: Московского музея было 60 работ и живопись, и скульптура называлась «Венера советская». Ты ходил?
1: Нет. Я даже не слышал, если больше скажу.
0: Говорили, о, боже, выставка ВЦ, выставка 18+. Вот я КВЦ тут специально добавила. Вот. И там, конечно, поговорить о, не знаю, о восприятии женственности, о сексуальности можно было запросто. И арт-медиация как раз у них вот примерно в то время возникла на стыке искусства и психологии.
1: Ты знаешь, меня хорошо, что женственность и сексуальность не то чтобы сильно заботит.
0: Ой, это зря ты.
1: Моя собственная, тебе так скажу, с
0: не
1: этим у меня.
0: Не обязательно твою собственную.
1: Но это отдельный разговор, как говорится. Нам Степан докинул еще сообщение только что в наше мобильное приложение. Вновь Каменск-Уральский у нас на связи. Говорит, доброе утро еще раз. Чуть не забыл про музейно-выставочный комплекс «Апатит» в Кировске. Коллекция минералов и рассказ экскурсовода о добыче апатитов стоит того, чтобы туда сходить.
0: Это тот самый выставочный комплекс, где вот так вот вниз надо спускаться.
1: В недра земли, да, с седьмого этажа.
0: Очень классно.
1: На первый, да, если вы до сих пор не понимаете, о чем мы сейчас с вами говорим. В общем, есть музей Фасагра, как его называют, он же Биг Бен.
0: Да.
1: Теперь вы знаете его назначение, что не просто почему-то декоративную башню поставили, есть у нее самое настоящее практическое назначение. Ты была?
0: Я не была, но у меня подружка ходила, взрослая. Взрослая подружка.
1: 17, да?
0: Да, уже даже 21. И она была в восторге. То есть она говорила, я понимаю, что под детей во многом заточено все это, но это правда зрелищно и круто. И современно. Это современный музей, как и наш краеведческий.
1: Я был там лет 5, наверное, назад, и знаешь, на чем залип? Там есть то, что можно в апатитах прям и в Кировске под ногами у тебя увидеть. То есть какие-то минералы, а вот тебе там мох какой-то, ягель. И есть при этом у тебя гигантская лупа, под которой ты можешь рассматривать, что ж там оказывается, из чего все это состоит. И прям очень залипательно. Прям рекомендацион, как говорится.
0: Слушай, я недавно, на прошлой неделе это было, или на этой, боже, я уже вся запуталась. В общем, разговаривала с Аленой Гуленко. Она работает с Александрой Гапанович. Александр Гапанович.
1: Это я знаю.
0: Дизайнер. В общем, она рассказывала, что много-много лет назад они были в Париже в музее камня. И вот тогда, много-много лет назад, Александра, походив по этому музею, так вдохновилась вот минералами и этой темой, что стала вынашивать. Вот через много лет появилась, по-моему, последняя пока на данный момент ее коллекция. А, нет, предпоследняя. Потом еще было что-то балетное. Эвдиалит, о которой тоже полно было разговоров. То есть она вдохновилась в Париже, но сделала коллекцию про местные минералы, связав это все со своей историей. Но вот эта искра первая, появилась в музее.
1: Никогда не знаешь, где найдешь, я тебе так скажу.
0: Да.
1: Нам написала наша слушательница Анька Иванова. Она так подписана в приложении, никакого понебратства. Говорит честно, когда последний раз была в музеях Мурманска, вспоминаются только школьные годы. А вот из последних походов наших дней в музей, который безумно впечатлил, это Большой Египетский музей. Все эти картинки из учебников истории воплотились в реальность. Обалденные эмоции советует нам Анна.
0: На египетскую тему я была в Эрмитаже, в школе. И несколько лет назад, 2-3 года назад, вот уже во взрослом возрасте, попала в Эрмитаж, и я была вот прям разочарована. Не знаю, мне показалось, что это какой-то, не знаю, не музей, и не художественный, и не интерьерный. Ну, в общем, какой-то не очень все мне было там непонятно, но на первом этаже египетская экспозиция, это, конечно, вообще супер.
1: Ты знаешь, у меня ровно такое же детское впечатление. Я помню, что лет, ну, в 10, наверное, может, чуть пораньше, повезли меня родители из серии «Сынок». Настало время, пора посмотреть Эрмитаж. Два часа каких-то карет, платьев, картин, и уже на самом выходе мы, собственно, попали в этот самый египетский зал.
0: Да.
1: И вот где школьнику воздалось, я тебе так скажу, впечатление. Эрмитаж оставил по итогу приятное. Давайте еще чуть-чуть поговорим с вами про музеи других городов. Нам Наталья написала, говорит, я млею от пушкинских гор с усадьбами. Почти каждый год туда ездим, в разное время года разное ощущения, понимая, почему Александр Сергеевич такие стихи писал. Вся красота на ладони.
0: А наша Катя Новикова тоже каждый год ездит обязательно в Пушкинский город, потому что там недалеко отдыхает. А я про козули хотела рассказать очень-очень быстро. Вот все такие смеются над этим словом и все такое, но есть у нас бистро «Поморы».
1: О, да.
0: Короче, они там придумали классную фишку, они на этих козулях там гадают. Да, то есть козули, это же такие обереги, у каждой, ну, они все по-разному выглядят, эти олежки, и у каждой есть какая-то своя сила, условно. Что-то там здоровье тебе несет, что-то благополучие, и вот они показывают тебе весь спектр, и ты выбираешь, ну, какая же козуля смотрит на меня прямо сейчас. берешь ее, и тебе говорят, а вот это значит, что вот, вот над этой сферой вашей жизни стоит поработать.
1: Ну, рассказывайте вы, пожалуйста, кстати, к разговору тебе про поморы. Я тут вчера буквально видел объявление, что все это здание продается.
0: Ого.
1: А включая поморы за 4, по-моему, миллиона. Так что можем сброситься, как говорится.
0: И будем сами гадать на козулях.
1: Это точно. Так вот, рассказывайте нам, пожалуйста, про музеи Мурманской области. Когда и где вы были в последний раз? Понравилось ли? На какую впечатлившую вас экскурсию вы ходили? И какого музея нам в городе не хватает?
0: 4 миллиона, что так мало?
1: Я тоже просто удивился мне, потому что жена эту новость принесла. И говорю, так может быть, кредитом пахнуло у нас с тобой? И до дома недалеко здесь. Ну, классно же. Но мы сегодня про другое говорим. Давайте лучше про музей. 488-448, группа ВК, приложение. Пишите, звоните.
2: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
3: В магазине «Автопазл» все для надежной эксплуатации автомобиля. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Еженедельные конкурсы репостов в группе ВКонтакте «Автомаг 051». Открыта вакансия продавца-консультанта. Вся информация о трудоустройстве по телефону 608-088. Сообщение в группе ВКонтакте или по адресу Речной проезд 2. Ежедневно с 9 до 20 в воскресенье до 18 часов.
2: Круиз-контроль.
4: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер. Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
2: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск-Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск-Молл», 4 этаж. Ждем вас.
5: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха. А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
11: Кто не работает, тот ест.
12: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Круиз-контроль.
3: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: несколько музейных историй и про местное, и про что-то увиденное где-то, но то, что можно переложить на наши мурманские реалии.
1: Да, слушай, мне никогда, кстати, жена смс-ок не писала, а тут только я озвучил о том, что продается здание, где у нас Поморы, mm-hmm. про которые мы говорили в прошлом выходе, она говорит, ну чуть-чуть ошиблась, не 4, а 403 миллиона. Ну, это мелочи. Ну, понимаешь, была одна цифра, ну, стало 3. Так же считаются правильные цифры. Ну, ерунда какая.
0: Потрясающе.
1: Зато, понимаешь, есть повод пообщаться с любимым человеком. Очень хорошо.
0: Да, и смотри, как все такие, о, 4 миллиона, а потом 403, ну, а уже мысль-то пошла.
1: Подкоплю немножечко, да, подсоберу. Ну, мы с вами сегодня обсуждаем, какие музеи есть у нас в Мурманске, Мурманской области, где на каких экскурсиях вы были и вам понравилось, а если не понравилось, тоже расскажите. Mm-hmm. И какого музея не хватает нам в Мурманске? Нам Марина, кстати, написала классный комментарий с фотографиями, лежат они в группе во ВКонтакте.
0: Ну, расскажите, что там? Там сохранившийся квартал деревянных рабочих домов 19 века.
1: Мы говорим про город Тампере в Финляндии. Марина училась на курсах 2 года назад, mm-hmm. и всей группой ходили в музей Амурии. Mm-hmm. Я думал, там что-то про любовь, про тебя, как говорится, про знакомые слова, но нет. Сохранившийся квартал деревянных рабочих домов 19 века, и когда-то вот район Амури и был застроен такими домиками для рабочих быстрорастущего промышленного города Тампере. И сегодня это единственный уцелевший подобный квартал этого города, и можно пройти через квартиры разных эпох. От 1880-х до 70-х годов 20 века каждая квартира оформлена так, словно ее жители только что вышли по делам. Мебель, посуда, одежда, бытовые предметы и даже детали повседневной жизни соответствуют своему времени.
0: Газеты на стенах наклеены. Ну, есть же в нашем краеведческом музее вот эта вот комната 50-х годов, да. в которую все ходят и все обожают. А тут целый квартал. Представляете, как круто?
1: У нас, кстати, была очень классная идея от наших слушателей, когда мы обсуждали, что же делать с оставшимися деревянными домами. У нас в Мурманске поступил очень конструктивный комментарий. Говорит, если нельзя их удалить из нашего города, музей зодчества. Mm-hmm. Это то, чего нам не хватает. Давайте их приведем в порядок и сделаем классными памятниками или музеями.
0: Ох, ребята. Подписано в соцсетях на одного архитектора. Он как раз вот по зодчеству в том числе.
2: Угорает.
1: Это самый подходящий глагол, если да, мы говорим про зодчество.
0: Да, ну, в общем, много что есть у нас деревянного сохранить, всякие дачи писателей и прочее, но этим никто не занимается. Уж кирпичное и каменное рушится, а деревянное сохранять сложнее, и делать там нужно гораздо больше всего. Поэтому очень-очень навряд ли. Как бы не до жиру, а когда нам было до него.
1: А давайте еще чуть-чуть по России с вами попутешествуем, может, каких-то классных идей наберемся. Mm-hmm. Александр говорит, что в обновленном краеведческом не был еще ни разу, на ледоколе не был, надо сходить. Был на экскурсии на заводе. Гусь хрустальный впечатлило. У них есть музей работ, где некоторые изделия стоят дороже 3-комнатной квартиры. Mm-hmm. Я пытался держаться как можно дальше от таких предметов, а кто был с детьми, их сразу предупредили о последствиях. Впервые увидел таких послушных детишков, пишет Александр.
0: Ну, там же, наверное, все застраховано. Не будет платить ребенок только 3-комнатной квартиры, если что-то разобьет.
1: Надеюсь, и ребенок тоже застрахован. Кстати, да, давай.
0: Кстати, про детишек. Смотрите, у нас есть, и мы некоторое время назад об этом говорили, Кольский край, который делает всякое ягодное соусное, чаи, и они приглашают на свое производство. Мы как-то отдельно прям обсуждали, на какое производство вы хотели бы сходить, и про такие экскурсии в том числе говорили. Не знаю, есть ли они сейчас, в 2024 году проводились, и причем школьников туда тоже можно, там потом чай с блинчиками, но ты смотришь, как вот с этими ягодами работают, и сам тоже что-то можешь сделать.
1: Ну, к разговору, кстати, про производство есть у нас и в Мурманске, далеко ехать не нужно. Вот Игорь нам об этом написал. Не музей, конечно, но экскурсия на Пилигрим с последующим продолжением понравилась.
0: Ой, Пауэр тоже, да, ходил на такую штуку, 18+, конечно, но было круто, говорят. Есть еще, если уж говорить про едальное, в Сампо экскурсии, они показывают, что у них там куча всего уникального, что как строилось, как собирался этот пазл. Я на такой маленькой экскурсии была.
1: Водили ли тебя на пивоварню?
0: Прям куда-то, чтобы мы выходили,
1: да, выходили
0: из зала?
1: Да.
0: Нет, такого не было.
1: А у них и такая опция есть, то есть тебе могут показать, наденешь какую-то оленью шкуру или просто плед, и, собственно, пройдешь там 10 метров и в подвал пойдешь, будем смотреть, как там все это производство организовано.
0: Я знаю, что они там пробурили очень-очень сильно, но вода не сильно подошла, может, для пива как раз подошла.
1: Нам Сережа только что написал комментарий, говорит: эх, ребята, вы замахнулись Эрмитаж критиковать, египетский зал. Да мне 10 лет было. Я рассказывал исключительно вот про то, про те ощущения себя третьеклассника. С тех времен, конечно, сильно изменилось.
0: Критиковала я, но египетский зал супер, мы сказали.
1: Пишите вы, пожалуйста, что по музеям в Мурманске. Буквально еще пару минут и будем подводить итоги нашего сегодняшнего круиз-контроля.
0: Ну, а так мне, правда, не очень понятно. То есть там это не интерьерный музей точно. А что касается картин, ну... На них светит солнце. Это же странно, нет?
1: Сережа, ваш выход. Пишите.

0: Обсуждали с вами сегодня музеи нашего города и нашей области. Алексей нам под занавес накидывает комментариев. Ну, хорош, кстати, пишет в группе ВК. Передает нам всем авиационный привет.
1: И, собственно, музей авиации Северного флота бесподобен, по мнению Алексея. С восторгом возвращаюсь раз за разом смотреть весь путь авиации развитой страны от создания до величия.
0: Музей авиации находится у нас в поселке Сафоново, поэтому вам, чтобы туда добраться, нужен пропуск. Все это там находится и на улице, и в ангаре в том числе. А еще там есть дом-музей Гагарина, который раньше был в поселке Корзунова. Его, собственно, очень бережно и нежно перенесли сейчас в новое место. И продолжает Алексей, говорит, что когда побываете в музее авиации, позвольте, порекомендую сразу же посетить К-21, подводную лодку музея в Североморске. Экскурсии проводит руководитель музея, бывший подводник. Как каламбурит наш слушатель, погружение в тему 100%. Как человек, который был на этой самой подводной лодке, подтверждаю, такого музея, знаете, я еще не собирался. То есть это реально бывшая подводная лодка. Mm-hmm. Я себя на ней ощутить.
1: Ростом, наверное, сложновато было.
0: От этого, знаешь, еще интереснее по этим залам, вернее, по этим отсекам пробираться.
1: А на ледоколе Ленин ты был?
0: На ледоколе Ленин у меня была очень странная ситуация. Хотел тоже об этом тебе поведать. Однажды я вел там выпускной.
1: Вау!
0: Арендовали ледокол Ленин, вернее, один из залов, для того, чтобы там проходил...
1: Это был какой-то тематический класс.
0: Да, естественно, была возможность туда попасть. Это было, но больше, мне кажется...
1: Будущие ледокольщики.
0: Хвастайте телами, простите, это что-то из песни «Легалайза». Так вот, да, действительно, мне кажется, было самое неуместное место, где можно было, в принципе, такое мероприятие провести.
1: Да, правда, необычно.
0: Да, но это было, мне кажется, год 2013 где-нибудь. Mm-hmm. Очень давненько уже я себя чувствовал. Помнишь, как был скандал такой большой в Петербурге? Какое-то увеселительное мероприятие было на «Авроре». Mm-hmm. Это было лет 20, наверное, назад. Вот примерно так же я себя в том моменте и ощущал.
1: Вандалом.
0: Жан-Клод Вандал, да. Юлия нам написала, что историко-краеведческий музей города Полярного – чудесное место. Городу воинской славы есть что показать. Правда, долго ждать пропуск в ЗАТО, но оно того стоит. Обращайтесь, помогу с посещением.
1: Хорошо, Юлия. Спасибо большое. Помню, что какой-то музей в Полярном тоже должны были вот так вот круто и, скажем так, иммерсивно переделать, как это произошло с нашим краеведческим.
0: Не успел я вам, кстати, рассказать, давайте в экспресс-формате это сделаю, про музей разбитой елочной игрушки. Mm-hmm. Было и такое у нас в Мурманске. Находился он в доме Набурукова, который около гостиницы «Парк Инн» располагается. И открыла его семейная пара, которая состоит из стеклодува и экскурсовода.
1: Идеально.
0: Не самый очевидный юнион, как говорится. Были у них самые настоящие экскурсии к ним туда на производство. Можно было посмотреть, как елочные шары создаются, но теперь экскурсии проводятся только в онлайн-формате. Заходите к ним в группу, там чуть ли не ежедневно. Посты, кстати, интересные про елочные игрушки выкладываются не только в зимнее время. Интересно это почитать.
1: Про музей современного искусства 21А что-то никто не написал сегодня.
0: А мы еще и не про музей морского пароходства не поговорили, так что обсуждение у нас с вами не заканчивается. Welcome в нашу группу во ВКонтакте. Давайте продолжим там общаться. И спасибо вам за ваши подробные, развернутые с фотографиями комментарии. Было очень интересно все это почитать и полюбопытствовать.
1: Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ.
0: Речной проезд 2-608-088. Юля Ряшкина, спасибо тебе за круиз-контроль.
1: До свидания.
0: Мы двигаемся дальше. У нас 2 минуты с пользой. Потом Катя Новикова здесь, в прямом эфире.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: диско. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Что приготовить, кроме мяса на мангале? Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Да, не мясом единым. Вот, например, шампиньоны. Можно сделать такой шашлычок с ароматными травами, с маслом. Маринуем пару часов, нанизываем на шампуры. 5-7 минут, и все уже подрумянится. А маринад можно сделать сметанно-чесночный. В растопленное сливочное масло добавляйте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец. Перемешиваем, соединяем со сметаной. Маринуем, опять же, пару часов, и все, вперед. Шашлык из шампиньонов. Если никогда не пробовали адыгейский сыр на гриле, вам срочно пора попробовать. Режем сыр крупными пластинами, можно сразу на решетку выкладывать, я обычно так и делаю. А можно, опять же, в масло с чесночком сначала обмакнуть, обжариваем дурманной корочки с обеих сторон. И смотрите, чтоб масло на угли не капало. Овощи на гриле, ну тут вообще неограниченное поле возможностей. Нарезаем баклажаны и кабачки толстыми кружочками, перец крупными кусками в миску. Выкладываем мелко нарезанный чеснок, черный перец, базилик, хмели-сунели, соевого соуса можно чуток. 15-20 минут в таком маринаде, 10 минут на решетке. Готов гарнир. Картошечка. Можно сделать в фольге. И оставшихся от шашлыка углях. Картофелину хорошенько моем. Делаем по всей ширине надреза, не доводя их до конца. Можно кусочки бекона или сала положить, а можно и по старинке масло, чеснок, соль, перец. Фольгу заматываем. Минут 30 в углях. Готово. Что еще? К экзотике и сложно сочиненным блюдам переходим — бургеры. Дома, конечно, получше придется подготовиться, но все должно получиться. Важный момент. Фарш может быть не обязательно классическим. Можно ведь фасолево-рисовую котлету сделать, например, алинутовую. Тофу, раз уж про вегетарианцев заговорили, тоже можно прекрасно обжарить на углях. Похоже на адыгейский сыр получится. Маринад для тофу видела такой. Соевый соус, какой-нибудь острый соус, чесночок, соль и крахмал. Для тофу это важно. Маринуем кусочки тофу в этой смеси минимум полчаса, убирая в холодильник. Панировку для тофу лишним сделать не будет. Ну и завтрак тоже может быть мангальным. Тосты, например, сделайте с творожным сырком, запеченными кабачками и помидорами. Овощи мы с вами на мангале уже научились делать. Хлеб, я думаю, тоже на решетке подрумяните без проблем. А что касается творожного сыра, его можно с чесночком смешать. Как вы поняли, к мангалу вообще без чеснока подходить не стоит. С зеленью всякой, с перчиком. В общем, будет вкусно. И не забывайте, что за разведение костров в лесу в Мурманской области штрафуют от 40 тысяч рублей физические лица. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: За эфиром с Катей Новиковой только что обсуждали летние прогулки. Доброе утро тебе, кстати.
1: Да, всем доброе утро. Здравствуйте. Как хочется погулять побольше и не заходить в офис. Нет, не потому, что я не люблю свою работу.
0: Не
1: просто больно уж хорошо на улице.
0: Иди, Екатерина.
1: А, ну спасибо.
0: Ну, кстати, к разговору про прогулки. Может быть, какие-нибудь экскурсии или музеи в Мурманске ты нам посоветуешь?
1: Конечно, посоветую экскурсию. У меня буквально была, знаешь, такая индивидуальная экскурсия. Сергей Сачков для меня ее проводил по центру нашего города.
0: Да ты моя
1: города.
0: Радость.
1: Было очень хорошо. Но просто тобой это чуть-чуть подзабыто, подзаброшено, учитывая, да, всю твою сильную занятость.
0: О, да.
1: Но хорошо с тобой погулять по центру и узнать про все эти капитанские дома и попробовать шоколадку. Да-да-да. Но тем не менее, а что касается экскурсий еще и музеев, которые меня впечатлили, ну, не перестаю об этом говорить и всем рекомендую настоятельно побывать там. Это музей РЖД, который находится в Санкт-Петербурге на станции метро Балтийская. Бывший, да, Балтийский вокзал. Там обалденно.
0: И особенно если вы с детьми отправляетесь в Петербург.
1: Да, и особенно если с детьми, и особенно если вы часа за два до закрытия этого музея там оказываетесь.
0: Так, а это почему принципиально?
1: Слушай, ну, потому что там мало народу тогда.
0: Класс.
1: Мы с моим сыном, ну, это было 4 года назад, мы там, знаешь, это 5-6 человек в поле зрения ходили по большому вот этому ангару. Единственное, что в тот день мы не попали на экспозицию, которая на улице представлена, на различных там, значит, этих локомотивов и поездов и всего прочего. Но ничего, это повод туда вернуться не раз.
0: Если вы пока не понимаете, о чем мы вам здесь рассказываем, да, действительно, есть такой музей
1: РЖД, железных дорог.
0: В Петербурге, где прям вот в полный рост представлены очень разные вагоны из царских и до современных
1: времен. Там очень-очень много. Много можно полазить по ним, можно с экскурсией пройти, можно даже почувствовать себя в роли машиниста и доехать, ну, в нашем случае, из Санкт-Петербурга до Воронежа мы доехали.
0: А еще можно всего крутить и вертить, в общем, с детьми, особенно если с шаловливыми пацанами, вообще то, что
1: очень
0: нужно, проверял на племянниках, собственно, трое остались в восторге. Но мы с вами не в мезозое живем, мы здесь с вами в настоящем, поэтому давайте из музейного, архивного в наше сегодняшний день с вами будем плавно, не то что перетекать, уверенно переходить.
1: Ну давайте, делаем шаг.
0: Делаем второй. Как там дальше песня?
1: Не помню.
0: Я тоже не помню. Давайте хорошую музыку лучше послушаем на 104.5. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
2: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
3: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
2: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
1: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
2: Для лиц старше 18 лет.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83.
2: Но тут в невольнице-то непонятно, как там на улице. Екатерина, вы чуть позже приехали, ага. А сегодня в студию. Но вам и положено чуть позже приезжать. Поделитесь, расскажите, как там на
1: улице. В смысле, я приехала вовремя.
2: Ну, я к тому, что тебе не нужно к 7 утра
1: приезжать. А ты знаешь, просто некоторые слушатели думают, вот Новикова постоянно опаздывать. Нет, это не так. Это просто мне завидуют некоторые коллеги, что я могу к 9 приезжать на работу.
2: Не скрываю.
1: Ладно, друзья мои, классно, на улице очень хорошо, и студийный термометр, вот сейчас я так одним глазом из-за твоей широкой спины смотрю, что 17,7,8, прямо на глазах все меняется. В общем, 17 градусов со знаком плюс, и вот соответствует ощущение и по погодной термометре, цифровом термометре.
2: У нас тут неприятные разговоры ходят, если честно, про погоду, потому что если в один из источников заглянуть, то говорят, что слабый дождь возможно
1: у нас
2: сегодня.
1: А, да, да, да, слушай, ну вчера тоже, да, об этом говорили, но ничего страшного.
2: 14 до 17 градусов, но мы как выбираем погодный сайт? Где нам больше нравится, там мы сегодня и смотрим погоду. Так что давай посмотрим здесь, потому что у нас только солнышко, немножечко облачков, и до плюс 20 градусов сегодня у нас в Мурманске в течение этого дня. Ветер северо-восточный, от 2 до 5 метров в секунду. Вот он, то, видимо, свежесть нам и приносит. Очень приятно. Отменять, пожалуйста, не нужно.
1: Не
2: нам сильно все нравится, и почти плюс 18 градусов у нас на эту минуту.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт, магниторезонансная томография, компьютерная томография, консультации, доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В ряде стран в последние годы стали набирать популярность так называемые домашние тесты на определение отцовства. Когда взятие пробы осуществляется самостоятельно, без необходимости посещения лабораторий. В нашей стране таких тенденций не наблюдается. А оспаривание отцовства следует проводить строго по закону, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Отцом ребенка заявляется соответствующий иск, который рассматривается в судах общей юрисдикции в районных судах. Все, что касается воспитания детей, интересов детей и прочих вопросов, с ними связанных, рассматриваются в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом судами общей юрисдикции, районными судами.
2: Стоит отметить, что по всем делам, связанным с детьми, будь то воспитание, место проживания или общение с ними, суды всегда исходят из интересов прежде всего ребенка.
3: Истцом заявляется соответствующее требование об оспаривании отцовства и приводятся какие-то доводы, по какой причине истец пришел к таким выводам и желает отцовство оспорить. Выводы и аргументы не должны быть особо весомыми, даже не должны быть особо конкретными в такого рода делах, потому что точку ставит, конечно же, генетическая экспертиза, без проведения которой принять решение, будем говорить, достаточно сложно.
2: По решению суда у сторон отбирается генетический материал, проводится экспертиза, на основании которой судом выносится решение, является ли конкретный гражданин истец биологическим отцом ребенка или нет, говорит Антон Северин.
3: В практике встречаются случаи, когда стороны могут уклоняться от сдачи биологического материала на такого рода экспертизу, и судом такой отказ стороны должен расцениваться соответствующим образом. Это может даже служить основанием для того, чтобы принять решение не в пользу лица, которое от сдачи биологического материала уклоняется. В случае, если иск об оспаривании отцовства будет удовлетворен, соответственно, истец прекращает все права и обязанности в отношении ребенка, в том числе алиментные обязательства прекращаются после вступления такого рода решения в законную силу.
2: Итак, в таких делах суд основывается на судебной экспертизе, которую назначает. А вот делать самостоятельно такие исследования смысла большого нет.
3: Если истец предъявит суду вместе с иском ранее проведенную экспертизу, она, конечно же, будет рассматриваться в совокупности доказательств, но я думаю, это не будет исключать проведение судебной экспертизы.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не охота. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёй». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ, цветочный салон Premier Flowers, ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Разыгрываем с вами прямо сейчас пион и декоративную зелень, и упаковку, и все это вместе еще от салона цветов Premier Flowers 488-448. Если вас зовут Сергей, и вчера вы не смогли выиграть в нашем фактомате, это я не к себе обращаюсь, а к нашему слушателю, набирайте срочно наш номер. Мы готовы с вами играть и сегодня. А все вопросы, которые влезут в тикающий таймер, готов вам здесь озвучить. Но если вас, например, не Сергей зовут, а Надежда, тоже набирайте, пожалуйста, номер нашей студии 488.
1: Да какая разница, как зовут. Главное, звоните. Мы хотим с вами познакомиться, потому что у нас есть 8 событий, точнее 6 событий сегодняшнего дня и плюс еще 2 именинника, о которых мы очень хотим вам рассказать. На календаре уже 10 июня, друзья.
2: А на народном календаре Никита Гусятник
1: вот
2: уже.
1: Вот какой хороший парень.
2: Поджидает нашего первого игрока 488-448. Напоминаю вам о том, что даже если вы вот ни черта вообще не знаете, что у нас в сегодняшнем дне происходило, но интуиция-то у вас, я думаю, наверняка развита, чувствуете вы, заложили вам здесь подвох или все-таки можно довериться ведущим Power Hit Radio.
1: А потом это уже проверено, если сыграете фактомат утром на Power Hit Radio, целый день будет хорошее настроение, уж точно чего-то нового узнаете.
2: Да, если еще и выиграли при этом, то я думаю, что куда-то в стратосферу ваше самое настроение поднимается. 488-448. Готово вам не только про Никиту Гусятника рассказывать, а еще и про Всемирный день мороженки, и про певицу Максим.
1: Надеюсь, что до нее сегодня.
2: Да, мы с вами тоже доберемся, потому что, напоминаем, мы с вами общаемся ровно до того момента, пока таймер продолжает тикать. Это значит, что время у нас с вами еще остается.
1: Ну и самое, пожалуй, приятное, подарок, цветок. Сегодня это пион в упаковке, да еще и зеленью. Можно получить прямо уже сегодня после обеда.
2: Доброе утро вам.
1: Алло, здравствуйте, кто на связи?
3: Здравствуйте, Володя.
2: Здравствуйте, Володя. Ну, очень быстро в экспресс-формате напоминаем вам, что от вас только да или нет, в зависимости от степени вашего согласия с тем, что мы здесь озвучиваем. Первое предложение со всеми цифрами, фактами абсолютно точно правдивое. Это и, собственно, этот самый исторический факт. А вот над вторым предложением, где пошли подробности, вот здесь уже крепко призадумайтесь, пожалуйста. Желаю вам удачи.
1: Да, большой удачи.
2: И поехали. Никита Гусятник, по народному календарю. Мужики в этот день говорили: «Господи, спаси от соблазна». Верите в такую примету?
1: Могло быть такое.
3: Могло быть.
2: И да. Чтоб духи полудницы не лишили мужской силы, чистая правда.
1: Плюс.
2: 10 июня, Всемирный день мороженого. Мороженое на палочке изначально называлось эскимосский пирог. Верите в такое?
3: Да.
2: А потом просто эскимо. Вы да, правы, да. Мы двигаемся дальше. Северный вопрос для вас. В этот день в Североморске был открыт памятник героям-североморцам. Он выше мурманского Алёши. Верите в такое?
3: Нет.
2: Естественно, выше Алёши только родина-мать. Но мы про статую, если говорим,
1: конечно,
2: и в России.
1: Угу.
2: 105 лет назад основан музей-усадьба «Ясная поляна». Это резиденция Михаила Булгакова. Все верно?
1: Ясная поляна, Булгакова.
2: Да вы что, Лев Толстой Николаевич, который там проживал. Булгаков у нас в нехорошей квартире, но это дело уже в Москве было. В 1931 году начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Но его вагоны изначально были синего цвета. Может такое быть?
3: Да.
1: Да.
2: Но потом все-таки обратили внимание, что что-то не сходится, как говорится, и решили вагоны перекрасить. 1936 год, основана киностудия «Союз мультфильм». Но тогда она называлась «Союз Дед мультфильм». Все правильно?
1: Дед,
2: ну, для дед, собственно, и снимали. Абсолютно верно. 52 года исполнилось актеру Евгению Стычкину. В кино он играл даже Ленина.

0: Был такое?
1: Нет.
0: А вот вы не смотрели сериал «Троцкий» 18+, Евгению, и такая роль тоже досталась. День рождения отмечает певица Максим. Ее суперхит «Знаешь ли ты» — гимн болельщиков «Динамо». Да или нет?
1: Да.
0: Это спартаковские фанаты приняли ее как родную, на удивление самой певицы Максим.
2: Слушайте, ну несмотря на то, что последние два вопроса были со знаком минус, достаточно плюсов. 1, 2, 3, 4, 5. Володя, мы вас поздравляем. 5 со знаком плюс у вас сегодня.
0: Ну, отлично, Володь, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Екатерина все расскажет, что нужно вам знать про наш розыгрыш в течение ближайшего часа.
2: Спонсор рубрики — цветочный салон «Премьер Флауэрс», цветочный партнер мероприятий «Пауэр. Свежие пионы» по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов, пышных, нежных, полных трепетной красоты. Подробности по телефону 251 051 Воровского, 15.
3: Фактомат.

0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна. 10:00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Новости 51-го региона.
3: Традиционная надежда, что вот такая погода, которая у нас установилась в центре города, принесет нам только легкие приятные новости, поэтому Катя Новикова, не подведи.
4: Ну, не подведу, но новости бывают разные, в том числе в этом выпуске новостей. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич, Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску nissan-murman.ru. Начнем вот с чего. На Восточной котельной Мурманска проводят опрессовку. Стартовало все это дело вчера, 9 июня, и продлится до 15 июня. В домах будет отсутствовать горячая вода. Восточная котельная снабжает теплом примерно 25 тысяч жителей Октябрьского округа, а также ряд социальных объектов, в том числе это дом престарелых, детская поликлиника, детско-юношеская библиотека. Испытание позволит выявить ненадежные участки, запланировать и провести их замену заблаговременно, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в течение отопительного периода. Также специалисты напоминают, что при проведении испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
3: Давайте напомню, что у нас буквально радостное событие произошло вчера. Те, кто подключен к центральной котельной, у нас горячая вода вернулась.
4: Ну вот, а мы теперь без воды сидим.
3: Ну, вы тоже знаете.
4: Недолго.
3: Конечно, конечно.
4: Так, а вот теперь и неутешительная статистика. 8 человек погибли на водоемах Мурманской области с начала года. Произошло 12 происшествий. Это в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам в регионе Владимир Мацуев. Первый случай произошел, напомню, в начале этого года. Гражданка Белоруссии пропала во время айсфлайтинга. 2 погибли при падении с моста. Кроме того, зарегистрированы 6 провалов под лед, 1 случай при управлении маломерным судном и 2 происшествия случились на рыбалке. В МЧС заявили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде, напомнили об ответственности за их нарушение. Спасатели также подчеркивают, что в регионе принят законопроект, он вносит изменения в закон о защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области. Ну и согласно ему, вводится запрет на нахождение детей на водных объектах общего пользования, как раз-таки в период становления и таяния льда, а также на купание без сопровождения взрослых.
3: Вот она и побочка этой самой хорошей погоды, которая в Мурманске установилась. Вот сейчас, пока Екатерина рассказывала эту новость, решил найти статистику, информацию о том, есть ли у нас оборудованные места для купания конкретно в городе Мурманске. По 2026 году информации вот так вот лихо я добыть вам не смог, но посмотрел, что было в прошлом 2025 году. Был у нас пляж на озере Канентьявр и на Урагубе.
4: Так и есть.
3: Все это находится примерно в 50 километрах от Мурманска. В черте самого города нет у нас таких водоемов, где можно было бы купаться. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны и помните, что у нас на севере солнце прогревает только поверхность воды, а вглубь она не уходит. Если вдруг вам и этого недостаточно, посмотрите, пожалуйста, заблюренные фотографии тех, кого вытаскивали из воды с судорогами, что могут холодные течения и ключи проделывать с нашими с вами человеческими суставами. Жуть! Я надеюсь, что вам желание это отобьет окончательно в какой-то водоем у нас в городе залезать.
4: Ну и что касается пляжей, оборудованных, то с 27 июня в Заполярье планируют открыть 2 официальных пляжа. Где они находятся, Сергей уже озвучил. Это озеро Канентьявр, а также Урагуба. Ну а в МЧС также поддержали идею разрешить купание на Семеновском озере, сообщает издание «Бипорт». Но решение остается за местными властями.
3: Будем следить, как у нас развивается ситуация.
4: Да,
3: если что-то появится.
4: Но пока все
3: будем
4: под запретом. Помните об этом.
3: Да, и надеемся, что вот таких вот новостей у нас все-таки не будет. Не обращайте, пожалуйста, себе и своим близким летний отдых.
4: Накануне в Мурманской области прошла государственная итоговая аттестация по русскому языку. 8000 девятиклассников приняли участие в испытании, из них 7000 сдавали основной государственный экзамен и чуть около 800 государственный выпускной экзамен. Об этом сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ОГИГВ, вот так вот называется, государственный выпускной экзамен, ГВ, по русскому языку. Это обязательные экзамены для получения аттестата. В спокойной, доброжелательной обстановке прошел экзамен технических некоторых сбоев нарушений не зафиксировано, сообщила заместитель министра образования Мурманской области Елена Зубрицкая. Ну и результаты аттестации по русскому языку будут опубликованы не позднее 24 июня.
3: А у нас, кстати, не 24-го. Давно и сдавали 11-классники математику.
4: Так и 9-классники уже сдали математику, было и результаты уже известны.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Так быстро все проверяется?
4: Вот, да, проверили очень быстро.
3: Мне почему-то казалось, что когда я сдавал экзамены, так долго все это тянулось, и ты ждал, вынашивал эти результаты, все уже передумал. Как хорошо, что темпы и этого в том числе поднялись. Это, конечно, большой плюс.
4: Так, знаете еще о чем расскажу? А вот о чем. Обыкновенная гага, махноногий конюк, орлан белохвост, а также большой хохлатый баклан. Знаете, где всех их можно увидеть? Нет, не в краеведческом музее, но там тоже. В природном парке Териберка состоялось открытие двух смотровых площадок для наблюдения за птицами. Да, эти площадки созданы в рамках проекта «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки». Новые площадки расположены в районе птичьего базара и оборудованы биноклями, а также информационными стендами. Ну а при выборе места размещения этих площадок учитывались также рекомендации орнитологов, специалистов по особо охраняемым природным территориям. Концепция площадок предусматривает организацию туристического потока таким образом, чтобы минимизировать беспокойство птиц. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников. Ну и, как я уже сказала, среди птиц, которых можно увидеть вот в те самые бинокли на этих специальных площадках, в Териберке, это вот и обыкновенная маевка, и бакланы, и гайги, и белохвосты, все-все в первозданном виде и во всей своей птичьей деятельности.
3: И даже сама гага есть в Териберке. Да, понимаешь, не зря этот сбор у нас есть, понимаешь? Вот он на что пошел. Леди Гага у нас в Териберке. Но каждый раз, когда про это заходит у нас разговор, напоминаем, что не только Баренцево море мы с вами едины. Если вы посмотрите на южную часть нашей области, и там вот такие вот птичьи вылазки есть, и не только, кстати, их можно поглядеть, но еще и морских жителей этого самого Белого моря. Да, конечно. Поэтому у меня, я понимаю, что эта часть нашего региона неизведана практически. Ну, по городам-то, понятное дело, по селам покатался, а вот красоту природы так только по касательной прошел, а то мы привыкли, что все, в Териберку, да в Териберку. Угу. И там тоже можно нам что посмотреть.
4: Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21-43-67-41.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104,5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

кто рано встает тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2016 года.
3: Вот это CityLink!
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
10: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255.
2: Ну, погода как бы намекает, что можно пойти на улице, время провести. Плюс 18 градусов у нас уже показывает нам студийный термометр. Ветер северо-восточный по-прежнему от 2 до 5 метров в секунду. Давай посмотрим, что там насчет дождя. Не появился ли в разных прогнозах погоды?
1: Ох, ну один сайт нам пишет, что никакого дождя и в помине нет. И даже небольшие совершенно облака будут на нашем небосклоне. И так вплоть до ночи.
2: Ну, а другой погодный сайт сообщает нам о том, что слабый дождь возможен с 13 до 16. Но вероятность его всего лишь 30%. Это, кстати, не сила дождя, а зона покрытия, скажем так. Так что посмотрим, случится ли.
1: Случится ли в центре этот дождь?
2: Да, если вдруг его в центре не будет, вы к нам приезжайте обязательно, хотя бы здесь без дождя погуляйте. Посмотрим, да, в завтрашний день.
1: Да, завтра намекает нам опять все тот же погодный сайт, который говорит, что сегодня дождя не будет. Будет дождь завтра, как раз таки поутру, 7-8 до 9 часов утра. Вроде как какой-то дождь будет, ну а в остальном прекрасная погода и до плюс 21 градуса.
2: Напоминаем, что прямо сейчас в нашем городе плюс 18 градусов и бодрящий, приятно бодрящий северо-восточный ветер до 5 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски, а еще роллы в тубусе удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ, цветочный салон «Премьер Флауэрс», ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Ну и спортивная новость, за которую мы с Екатериной чуть не подрались за эфиром. Кто будет ее рассказывать? Будем, я думаю, делать это вместе. Большое событие, даже если вы к спорту имеете отношение только с помощью нашей рубрики. По средам в 10:35 российская теннисистка Мира Андреева выиграла «Ролан-Гаррос 2026.
1: Да, впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема». Для российских теннисистов эта победа стала первой в одиночном разряде «Ролан-Гаррос 2014 года, когда тогда турнир выиграла Мария Шарапова.
2: В финале турнира наша Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в двух сетах и забрала титул. Стала наша теннисистка самой юной чемпионкой турнира за последние 34 года. Ей было на момент победы 19 лет и 39 дней. То есть еще и день рождения,
1: посчитали,
2: понимаешь. Зацепила она.
1: Да,
2: ты
1: да.
2: знаешь, а все, что связано со спортом, тут же подскакивают специалисты по статистике и самые невероятные какие-то выкладки нам приводят. Вот тебе еще один факт, который связан с возрастом Миры Андреевой. Ты понимаешь, она еще находится в тех годах, когда ее возраст можно легко озвучивать.
1: Да, озвучивать и
2: это
1: так.
2: Даже повод для гордости. Угу. Она первый чемпион как среди женщин, так и среди мужчин турнира серии «Большого шлема», которая родилась после 2005 года. То есть ей не 7 лет, а она вполне себе уже способная барышня, понимаешь, которая сама может брать и турниры выигрывать. Уже по традиции Мира Андреева после победы поблагодарила себя.
1: Молодец.
2: Так она часто говорит в своих обращениях после побед. По ее собственному признанию, эту манеру она позаимствовала у Snoop Dogg'а.
1: Понятно.
2: Как сказала теннисистка,
1: за что благодарить?
2: Хочу поблагодарить себя за то, что верила в себя и всегда выкладывалась на 100%, даже когда было тяжело. Верила, что смогу это сделать, боролась со множеством внутренних демонов, только я знаю, как тяжело мне было. Я каждый день старался становиться лучше как личность и как игрок. Ну и давай такой про цифры еще немножечко поговорим.
1: Ну,
2: после победы на Ролан-Гаррос Мира Андреева заработала почти 3 миллиона евро. Именно столько получает чемпиона турнира в 2026 году. Поздравляем нашу теннисистку еще раз.
1: Да, поздравляем нашу теннисистку и продолжим рассказывать новости тенниса. Немецкий теннисист с русскими корнями. Нам опять
2: вот
1: есть чем радоваться и гордиться. Александр Зверев его зовут. Он выиграл Ролан-Гаррос. Ему 29 лет. Теннисист в финале открытого чемпионата Франции одержал победу над итальянцем Флавио Каболи. Зверь впервые в своей карьере стал победителем турнира «Большого шлема». До этого он выходил в финал трех турниров, где они, ну, всегда проигрывал. Кстати, Александр Зверев, он сын советских теннисистов Александра Зверева-старшего и Ирины Зверевой. Они эмигрировали в Германию в 90-е годы.
2: Но этому мы аплодировать не будем. А вот то, что Александр Зверев стал чемпионом Ролан-Гарроса,
1: конечно.
2: Аплодисменты.
1: Наши
2: абсолютно
1: аплодисменты.
2: Точно. Ну а теперь давай немножечко за ловкостью рук нужно будет последить,
1: так,
2: для того,
1: а
2: чтобы впечатлиться историей, которая к нам из Испании прилетела, как метко пущенный баскетбольный мяч.
1: Куда он летел?
2: Дело в том, что там испанский баскетболист специально промахнулся и спас свою команду от вылета. Ну, в общем, рассказываю тебе историю, немножечко правил баскетбола заодно. Ты знаешь, что там в зависимости от того, с какой точки ты мяч швыряешь, тебе разное количество очков выдается.
1: Совершенно верно.
2: Есть двушечки, есть трешечки, как говорится. А если ты делаешь штрафной бросок с точки, за это один балл тебе всего выдают. Ну, на всякий случай. В общем, 4 секунды до конца матча, команд, названия которых вам не скажут ничего.
1: Ну, давай опустим это.
2: В общем, счет 94-91. И сейчас у команды впереди 2 штрафных броска. То есть максимум можно по одному очку за каждый заработать. Первый штрафной он забивает. Вторым штрафным он специально бросает в душку. Бежит на подбор, отдает своему товарищу.
1: Стратегия.
2: Тот кидает трешку, и они выигрывают, понимаешь, под финальную сирену. И вот этим действом они спасают свою команду от вылета из высшего испанского дивизиона. Я смотрел видео, там люди, понимаешь, как будто Лигу чемпионов выиграли, а они просто
1: Покарали, да?
2: не вылетели. Угу. Да, там просто истерика была самая

0: настоящие. Там я никогда не видел, чтобы баскетбольные игроки снимали майки. Обычно футболисты этим пытаются грешить, но им теперь желтые карточки за это выдают. Баскетболисты голышом практически бегали, но это, правда, впечатляюще выглядело.
1: Ну, а что касается футбола, то Валерий Карпин оценил победу сборной России над Тринидадом и Тобаго.
0: Вот они, могучие футбольные державы сошлись.
1: Да, накануне случился этот товарищеский матч. Почти всем доволен, сказал главный тренер в матче сборной России Тринидада и Тобаго. Кстати, я вчера зацепила глазом начало этой игры и была удивлена, что у спортсменов из этого Тринидада и вместе с ним Тобаго не было на майках фамилий. Только номера.
0: Футбольные державы, понимаешь, настолько известные игроки, что им даже надписи не нужны, все понимают, кто вышел.
1: В общем, Карпин сказал, всем доволен, если придираться можно только к реализации. Счет 6-0-7-0 никого не удивил бы. Тренер также отметил атмосферу на стадионе, все это дело в Калининграде происходит, и добавил, что с удовольствием посетил бы этот город еще раз, а также побывал бы в Волгограде, там ему тоже очень понравился, где состоялся предыдущий матч. Россия играла с Буркина-Фасо, и там 3-0 в нашу пользу.
0: Достойные соперники выходят со сборной России. На матче сейчас, ты знаешь себе эту историю за эфиром.
1: Слушай, ну а что делать, если мы находимся с 2022 года под санкциями?
0: Очень жаль, что спорт это так распространяется. А история тебе, которую рассказывал за эфиром, хочу, чтобы наши слушатели тоже об этом знали. В общем, великий футбольный матч из чемпионата мира аж 2006 года, уж 20 лет прошло. Тогда Василий Уткин комментировал сборную Англии против, собственно, Тринидад и Тобаго.
1: Вот меня поразило, как они оказались на одном поле, все жеребьевка.
0: Ну-ка, как всегда, слепой жребий их распределил. Ты понимаешь, там Тринидад и Тобаго до последнего боролись, чтобы в ничью это дело свести. И комментатор Василий Уткин просто катком прошелся по сборной Англии. И были перлы из серии. Да, сегодня этой команде особенно сложно, ведь против них играют и Тринидад, и Тобаго. И там просто истерика. Найдите, пожалуйста, на любом видеохостинге, который вы предпочитаете. Василий Уткин, сборная Англии и Тринидад, и Тобаго. Это самая истерика настоящая. Вам сегодня настроение поднимет абсолютно точно.
1: Спонсор рубрики «Цветочный салон Премьер Флауэрс», цветочный партнер мероприятий «Пауэр», свежие пионы по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов, пышных, нежных, полных трепетной красоты. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
2: Спортивная грамота.

0: Реклама. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
1: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ, цветочный салон Premier Flowers. Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Набирайте номер нашей студии. У нас 488-448, если что. Но, по идее, у вас на быстром наборе должен быть этот номер. Мать и, собственно, Power Hit Radio. Я думаю, вот такие приоритеты
1: нормально.
2: Я бы расставил, если
1: нормально.
2: Честно.
1: Нормально. Сердечко там еще должно стоять.
2: Ну, а если, понимаешь, разыгрывают мы прямо сейчас и пионы, и декоративную зелень, и все это в упаковке, это вам может достаться, так почему бы и да. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Кто на связи? Давайте знакомиться, как вас зовут.
3: Доброе утро, Наталья.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Напоминаем вам правила, которые у нас в Фактомате каждый день специально для вас не меняются. Вдруг позвонили, а тут все то же самое.
1: Ну, давай, напоминай тогда, конечно.
2: Да, естественно. Наталья, смотрите, от вас либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны с тем, что мы здесь озвучиваем. Надеемся, что успеем пройтись по всем событиям и именинникам. Начинаем традиционно с народного календаря.
1: Ну и все, вам желаем удачи, Наталья.
2: Естественно, поехали. По народному календарю Никита Гусятник. Если день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Верите в такую примету?
3: Да.
2: А если дождь шел, то и осень будет холодной. Надеюсь, сегодня без осадков обойдемся. Сегодня Всемирный день мороженого. Прообразом мороженого был десерт из снега и льда в Древнем Китае. Верите в такое?
1: Mm-hmm.
3: Да,
2: да и правильно делаете. Туда еще и фруктов, и ягод насыпали.
1: Давно это было.
2: Да, кто-то помнит, наверное. Северный вопрос. Для вас в этот день в Североморске был открыт памятник героям-североморцам. Его тоже называют Алеша. Слышали такое?
1: Североморский памятник матросу.
3: Честно, не слышала, но возможно, да.
2: Молодец, Наталья, все правильно. Не слышала, но да, это наш мир. Или матрос его называют, как Катя подсказывала. Сейчас вам плюс, а мы идем дальше. В 1921 году основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна». Находится она в Псковской области. Все верно?
3: Нет, это Тула.
2: А вы вообще молодец.
1: Конечно, вам плюс, Наталья, еще один.
2: В 14 километрах от Тулы она, собственно, разместилась. 95 лет назад начал курсировать первый в нашей стране фирменный поезд «Красная стрела». А еще на НТВ была программа с таким же названием «Красная стрела». Помните такое?
3: Наталья.
2: Да, там были такие анимированные персонажи, звали их Хрюн Моржов и Степан Капуста.
1: А вот это я уже помню.
2: 90 лет назад основана киностудия «Союз мультфильм», и именно она сейчас производит мультик «Маша и Медведь». Все верно?
1: «Союз мультфильм», «Маша и Медведь». Пара, не пара? Наталья.
3: Блин, не помню.
2: Да, все просто, да или нет?
3: Ну, пускай да.
2: Ну, конечно, нет, естественно. Занимается этим студия. Анимакорд «Союз мультфильмом» не досталось этого. Давайте еще успеем.
1: Давайте,
2: вопрос,
1: конечно.
2: Почему больно мало у нас с вами. День рождения отмечает актер Евгений Стычкин. Это один из самых невысоких мужчин российского шоу-бизнеса. Как считаете, маленький или нет он по росту?
3: Да.
2: Рост у него 162 сантиметра,
1: невысок.
2: Но кто-то говорят, что на таланте это никак
1: вообще
2: не отразилось. У нас время прям сильно истекло. Давай посмотрим, что Наталья успела набрать.
1: Так, считаем плюсы исключительно, Наталья. Да, потому что один минус-то всего лишь был. 1, 2, 3, 4, 5, 6 со знаком плюс.
2: Вау.
1: Наталья, победительница.
2: Как
1: переводится ваше имя?
2: А сегодня, да, в 10.50 именно так и случилось. Наталья, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Екатерина расскажет, как же цветы вы сегодня будете получать. Володя, я думаю, что девушке уступить не грех абсолютно. Ну и завтра набрать 104,5. Вообще отличная идея. Что ты пытаешься мне сейчас показать? Я вообще не понимаю.
1: Намекни Володе, чтобы он завтра позвонил.
2: А, это вот этот вот судорога в руках сейчас. Это означал. Володь, правда, ждем вас завтра. 9.50, 10.50. Набирайте в любое удобное время.
1: Спонсор рубрики «Цветочный салон Premier Flowers». Цветочный партнер мероприятий «Power». Свежие пионы по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов, пышных, нежных, полных трепетной красоты. Подробности по телефону 251 051, Воровского, 15.
0: Фактомат.

0: Дня.
1: А что это у нас за деревья?
2: Пергюнт какой-то начался.
1: Да-да-да, пергюнт однозначно, да.
2: Все дело в том, что у нас день садового гнома сегодня отмечается.
1: Это ты вот этот только праздник выбрал из всего многообразия?
2: Да, я даже про остальные рассказывать не хочу. Ты можешь пробежаться, конечно.
1: Давайте быстро. Ну так, Всемирный день мороженого обязательно отмечайте. Сегодня день рождения киностудии «Мультфильм». Что-нибудь хорошее посмотрите. 90 лет, между прочим, киностудии.
2: А мы поздравляем.
1: Ага, Международный день электрика. Люди, вы такие важные в нашей жизни. День рождения шариковой ручки. Ну и ладно, закончим тогда садовым гномом.
2: И по этому поводу у нас, понимаешь, песня, в которой все идеально совпало. Для International Garden Gnome Day у нас и Fool's Garden поет, и Lemon Tree сегодня звучит.
1: Великолепно, где-то там рядом гном, да.
2: Я думаю, что они прям-таки уже своими маленькими пальчиками подтанцовывают, если честно. Наверное, пора проведать у нас в студии Power Hit Radio.
1: О, согласна.
2: Ваши утренние ведущие до завтра с вами прощаются. Это были Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
2: Двое против сна.
1: До свидания. We'll be right back.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. «Автодор» готовится внедрить необычный способ борьбы с усталостью за рулем. Водителям на платных трассах будут звонить и отправлять СМС, если система заметит опасное поведение на дороге. Подобные меры – часть пилотного проекта, призванного снизить число аварий, связанных с потерей концентрации. Механизм будет работать так. Специальные камеры и датчики анализируют манеру движения автомобиля. Слишком медленное движение, резкие перестроения, виляние из полосы в полосу – все это классические признаки сонного водителя. Если алгоритм что-то заподозрит, диспетчер получит сигнал и свяжется с автомобилистом напрямую. Правда, водителям не стоит опасаться, что их завалят звонками. Система срабатывает только в явно нештатных ситуациях, а не при малейшей ошибке. Данные с камер будут обрабатываться в реальном времени. Промедление в таких случаях просто недопустимо. Проект начнут тестировать уже в ближайшее время на нескольких оживленных участках. В случае успеха технологии могут масштабировать на все платные дороги. Кстати, аналогичные разработки уже применяются в некоторых странах Европы и Азии, но в России такое внедряют впервые. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса Российской Федерации к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В министерстве пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Согласно законопроекту, если пользователь не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, он будет освобожден от обязанности вносить плату за соответствующий период. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. При этом субъекты РФ смогут самостоятельно определять программные решения для постоплаты парковки, а также порядок администрирования платежей. В настоящее время проект закона проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор.
4: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Turn on Power Hit Radio.
4: Your number one hit music station.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий Фарфор. Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. Приятные показатели у нас и в прогнозе погоды. Если прямо сейчас посмотреть на наш термометр в студии, то там, ну, практически без 0,3 плюс 20 градусов, а мы с вами еще за полдень не перевалили. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду, но об этом подсказывает не наш студийный термометр, а сайт colgimet.ru, где мы смотрим для вас самую актуальную погоду на эту минуту. Что касается дождя, те разговоры, которые мы водили с вами в течение всего утреннего эфира, вероятность его все сокращается и снижается. Если в начале этого дня был у нас с вами разговор о том, что дождь-то может быть с часу до 7 вечера, то если в моменте посмотреть, то обещают нам слабый дождь, может быть с 2 до 3 дня, и то я надеюсь, что он улетучится, потому что пока никаких вестников осадков нам здесь на небе ждать не приходится. Тучи-то можно пересчитать буквально-таки по пальцам. Я думаю, что даже одной руки красота самая настоящая в Мурманске у нас установилась на эту минуту. До плюс 21 дойдет у нас сегодня столбик термометра, ну и прямо сейчас очень нестыдные 19,8 градусов, если быть, ну, максимально математически точным. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий Фарфор. Летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Best music. New and fresh music. Power. Power. Hit Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
9: «Воздух Карелии».
8: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
10: Get the hit.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. Nissan-Murman.ru. С начала года на водных объектах региона произошло 12 происшествий, 8 человек погибли. Это в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Мацуев. Первый случай произошел в начале 26 года. Гражданка Беларуси пропала во время айсфлоатинга. 2 человек погибли при падении с мостов. Зарегистрированы 6 провалов под лед, 1 случай при управлении маломерным судом и 2 происшествия на рыбалке. Спасатели напоминают, в регионе принят законопроект, вносящий изменения в закон о защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области. Согласно ему, вводится запрет на нахождение детей на водных объектах общего пользования в период становления таяния льда, а также на купание без сопровождения взрослых. Напомню, с 27 июня в Заполярье планируют открыть 2 официальных пляжа – Наура-Губе и озере Канентьявр. Пляжи в Мурманской области могут организовывать как администрации, так и представители бизнеса. Для оборудования пляжа необходимо поставить кабинки для переодевания, туалеты, вышку со спасателем и спасательные средства, провести водолазное обследование и получить разрешение Роспотребнадзора. Как сообщает издание «Бипорт», обустройство пляжа обходится на сумму около 10 миллионов рублей. В Ленинском округе Мурманска строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Рядом с городским спортивным центром «Авангард» приступили к возведению ФОКа. В новом здании появится универсальный зал для игровых видов спорта, раздевалки и административные помещения. Ход работ на месте оценил глава Мурманска Иван Лебедев. Новый спортивный объект строится на федеральные и областные средства. Кроме того, в рамках федерального проекта в Рослякова возводится модульный плавательный бассейн. Инспектор УФСИН из Апатитов Софья Цесарская выиграла чемпионат России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Йошкар-Оле. В них участвовали более 200 атлетов из 56 регионов страны. Софья Цесарская выступала в весовой категории до 63 килограмм и показала абсолютно победный результат, суммарно набрав 460 килограммов. Спортсменка имеет звание мастера спорта международного класса. На чемпионате она представляла сборную Мурманской области. В Мурманске открылась выставка московской художницы Светланы Растебиной «Линия роста». Экспозиция открылась в контейнер-холле. Она стала частью программы подготовки к фестивалю паблик-арта «Рост». Он состоится этим летом. Мурманчане уже знакомы с творчеством Светланы Растебиной. Ее мозаику «Цветение» можно увидеть на фасаде дома номер 11/2 на улице Коминтерна. На выставке представлены творческий путь Светланы от детских работ до фотографий с масштабными мозаиками, которыми она сейчас и занимается, под авторским брендом «Растебина». В контейнер-холле будет проходить лаборатория. Вместе с художницей северяне смогут создать мозаику из натуральных камней. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Добрый день, у микрофона Екатерина Новикова. И прямо сейчас расскажу вам о погоде. Солнце-то как светит, как тепло на улице. Итак, по сообщениям синоптиков, что же нас сегодня ожидает? Ожидает нас до плюс 21 градуса. И тут, конечно, данные разнятся. Один погодный сайт нам указывает на то, что совершенно не будет у нас никакого дождя, а другой, напротив, говорит, что что-то с неба да покапает. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор», летний сет на пляже, 60 кусочков, 1769 рублей. Итак, давайте подробнее рассмотрим, что же нам сообщается. Итак, сегодня максимальный 21 градус сможем мы почувствовать уже в 16 часов, но при этом другой сайт неустанно говорит о том, что в 14 часов все-таки будет дождь, но вероятность дождя всего 30%. Если заглянуть в завтрашний день, то там все довольно прилично, однако поутру будет все-таки дождь с 7 до 8 утра. Вот рисуют эти капли. Ну а в целом погода приблизительно такая же, как и сегодня. До плюс 21 поднимется столбик термометра, но это завтра. Прямо сейчас студийный термометр в студии PowerHit Radio показывает плюс 21. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор», летний сет на пляже, 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее, почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. You are listening to Power Heat Radio. Get the hits.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск Молл», 4 этаж. Ждем вас!
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: You're number one. It's music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
5: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
6: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
8: You're listening. The best music. Radio. Radio station.

0: готовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул. И 100% хит. Эта музыка будет вечной.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике». Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. В Мурманске 19 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Завтра, 11 июня, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дожди. Днем в отдельных районах кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов. В целом по области плюс 19-24. В Мурманске днем воздух завтра прогреется до 23. Ночью будет, понятное дело, прохладнее, в пределах 13 градусов. А вообще над городом облачная с прояснениями погода или в городе, да, и днем возможен небольшой дождь. Напомню, что сейчас в Мурманске плюс 19. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович. Огр Днеп 314-511-011-2014.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
6: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник Power. На 104.5.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. nissan-murman.ru. Делегация Мурманской области принимает участие в 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». Форум проходит в эти дни на ВДНХ в Москве. Он объединяет профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Стенды представили более 80 регионов России свыше 20 зарубежных стран. Стенд Мурманской области знакомит с ключевыми маршрутами нашего региона, а также историческими и культурными объектами, природными достопримечательностями и арктической кухней. Посетителям нашего стенда предложат фирменное мороженое, подарки и сувениры за участие в активностях и подписку на официальные соцсети региона. Гастрономическое знакомство продолжится в Доме российской кухни, там пройдут кулинарные мастер-классы. Форум также включает деловую программу. Она состоит из более чем 40 мероприятий. Курсанты Мурманского арктического университета отправились в Архангельск для прохождения групповой плавательной практики на производственном судне. В отличие от предыдущих лет, когда будущие моряки тренировались на учебных парусниках, на этот раз студентам предстоит работать в условиях реального производственного процесса. По словам исполняющей обязанности ректора МАУ Марии Князевой, это пилотный проект. Успех первой такой практики определит, станет ли она регулярной. 30 курсантов отправились на групповую плавательную практику. Она будет проходить на производственном судне компании «Лоран». Напомню, на базе Мурманского арктического университета строится современный студенческий кампус. Проект реализуется в рамках федерального проекта создания сети современных кампусов и национального проекта «Молодежь и дети». В Мурманске продолжается дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На улице Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев Североморцев до улицы Павлика Морозова началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим продолжается устройство тротуаров. От улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова завершен подготовительный этап. В настоящее время ведется укладка нижнего слоя дорожного покрытия. На проезде серпантин. Демонтаж старого покрытия выполнен полностью. Специалисты заняты устройством бортового камня. На улице Скальной проектом предусмотрено создание тротуаров. Работы продолжаются. Напомню, в этом году в рамках национального проекта ремонтируют 4 мостовых сооружения, 9 региональных дорог и 13 участков улично-дорожной сети Мурманска. В Мурманской области впервые за 8 лет расцвел редкий краснокнижный пион. На территории заповедника Пасквик расцвел марьин корень или пион укрепляющий. Выглядит впечатляюще. Пышный ярко-розовый бутон, внутри видны длинные коричневые тычинки, ну а бутон достигает 10 сантиметров в диаметре. Этот вид занесен в Красную книгу Мурманской области. В ботанический сад Пасквика пионы завезли в 2018 году из Полярно-Альпийского ботанического сада института. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка... Power Your Day.

Микрофону Мария Фрейман. До 17 часов, как обычно, по будним дням принимаем ваши музыкальные заявки, а также сообщения с приветами, поздравлениями, пожеланиями. И все это для того, чтобы передать в эфир и поднять настроение, у кого оно ниже определенной отметки, и пообщаться. Вот самая простая миссия, которая может быть у дневного эфира на радио, но мне кажется, она просто замечательная. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все это работает. Так что отправляйте сообщения через те ресурсы, которые вам инструменты. Номер телефона 488-448, он вам пригодится, когда мы устроим викторину. А розыгрыш, да, сборника Summer Power у нас планируется в финале этого часа, ориентировочно в 14:50. Ну а пока начинаем общение и наслаждаемся любимой музыкой. Power Hit Radio 104.5.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск Молл», 4 этаж. Ждем вас!
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске сейчас 19 градусов. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Хотя вот наш собственный источник, термометр, что на Коминтерне 7, показывает чуть выше значение показателя температуры воздуха в районе 23. Ну вот от 19 до 23 вполне себе комфортные летние показатели. Сейчас в Мурманске. И да, над заливом сгущаются тучи, облака, явно грязные. Идет дождик у нас. 11 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дожди, днем в отдельных районах тоже кратковременные дожди, даже возможны грозы. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным, днем местами сильным. Температура воздуха от 10 до 15 градусов, это в ночные часы, а вот днем столбик термометра покажет даже плюс 24 кое-где на территории Кольского Заполярья. В Мурманске, да, примерно такая же температура тоже будет. Облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь ожидается. Ветер южный умеренный. Вот ночью 11-13 и днем, как говорила ранее, от 21 до 23. Нужно отметить, что такая же погода на ближайшие сутки и последующие сохранится. И даже 12 июня и 13 мы тоже застанем вот такой температурный режим. А после уже 14-15 и дальше постепенно температура воздуха начнет снижаться. Но не критично, как мне кажется, пока предварительный прогноз на 13-14 градусов тепла. Это вот то, что будет ожидать нас в самом-самом конце и начале следующей недели. Кстати, неделя рабочая, короткая. Еще один повод улыбнуться. Сейчас в Мурманске 19 градусов.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

Вероничка прислала музыкальную заявку, но не прописано, как говорится, точное ТЗ, да, техническое задание, поэтому уж не обессудьте. Есть у вас песня про мамаситу, забыла, кто поет, поищите, пожалуйста, пишет Вероничка. Да, несколько треков в фанатике с таким названием, но само-то слово мамасита может зашито и в другие композиции, в песни с иными вообще названиями, поэтому в предложенных координатах и обстоятельствах нашла вот несколько подходящих, как мне кажется, треков и запускаю один из.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
1: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
7: Здравствуйте, я ваша тетка. ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
1: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
6: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

11. В рубрике «Автохит» у нас Алок и Халид. «Погрузись в меня» называется трек. Опять про навешивание вот этих вот ожиданий. Он такой, временная любовь не должна была продлиться так долго. Может быть, ты все-таки настоящая любовь? Но если ты настоящая любовь, то давай растворяйся во мне, погружайся в меня. Это он так к девушке обращается. Скажи, ты можешь быть все время моей единственной и неповторимой? Ну а сам-то ты, дружочек, чего сделал-то, чтобы она захотела стать твоей единственной и неповторимой? О, на этот вопрос в этом автохите ответа не будет. Алок и Халид, слушаем.

Фабрики представляет массажную студию «Философия тела». Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы, разогревают тело, и только потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35 – медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация с

0: Реклама на Power Hit Radio. Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви «Рикер» и «Эсольвер». Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
4: Power Hyundai. Сила твоего дня.
3: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

Напоминаю, что вот совсем скоро у нас состоится викторина. Сейчас слушаем Дракулу, а потом поставлю композицию, по которой будет вопрос. И после уже поговорим и про песню, и про сборник Summer Power.

0: Да, эта композиция. Ого, ничего себе, как грохочет. Уверена, что это даже через наушники и фоновую музыку все это слышу. Надеюсь, вы тоже сейчас наслаждаетесь фантастическим видом. Шикарный, настоящий летний, мощный дождь за окном в Мурманске. Но мы проводим викторину на волне Powerhit Radio, разыгрываем приз. Это сборник летних хитов Summer Power, 22 композиции с чудесным, позитивным летним настроением. Этот сборник можно взять с собой в дорогу, скачать на свое устройство и слушать, наслаждаться этими песнями, независимо от того, есть интернет, нет интернета. На пляже вы, в походе, на даче, гуляйте по городу, едете в автомобиле, где угодно. Номер телефона 488-448, так что звоните, чтобы принять участие. Надеюсь, что меня сейчас хорошо слышно. Гром пытается перекричать, но, о нет, не получится, не отдам такую возможность. В общем, линия свободна, звоните. И вопрос у нас будет по песне, которая только что прозвучала, Marlo Rex. Трек называется «Выбери любовь». Там есть слова о том, что «Детка, не плачь, выбирай любовь». Да, вот слезы, да? В центре нашего внимания все очень символично. Слезы за окном, слезы в песне. И вопрос про слезы. Приведу такой факт, по которому будет вопрос. Мужчина из Нигерии по имени Тембо Эбери плакал несколько дней, чтобы установить рекорд и попасть в книгу Гиннесса. Вот вопрос будет, сколько дней он в итоге проплакал. Звоните, и если ваш ответ будет правильным, то получите подарок. Сборник Summer Power от Powerhit Radio. Каждый год мы подбираем треки, которые выходят в течение года. Мы потом к лету их собираем в единый сборник, чтобы у вас была такая возможность быть в лете, не выходя из лета, и даже с помощью аудиофайлов. Итак, 488-448, что такое? Я понимаю, что конкурировать с громом и молнией это сложно, но вот пытаюсь это делать. Пока что еще нет звонков, поэтому если вы сейчас возьмете и первым это сделаете, шансы велики. 33% это точно на победу, потому что три варианта ответа, только один из них правильный, и речь про слезы. Есть один рекорд, он закреплен в книге рекордов Гиннесса по тому, сколько времени плакал житель Нигерии. Он хотел попасть в книгу рекордов Гиннесса. Ему это удалось. Любопытный факт, что после того, как он этот рекорд установил, он на некоторое время ослеп. Настолько вот перенапряжение это было сильное, но потом зрение благополучно вернулось. Ладно, озвучиваю вопросы. И давайте тогда попробуем сыграть через сайт. Нет, есть звонок. Хорошо, что я еще не предложила вам другой вариант. Здравствуйте, как вас зовут? Ой, какой звук.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Алексей, вопрос вы слышали про слезы. Сколько в итоге мужчина плакал из Нигерии? 3 дня, 5 дней или 7 дней подряд, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? Ваши варианты. Сразу скажу, не скупитесь. 3, 5, 7. Ну да, это вообще шокирующая цифра. Я не знаю. Поздравляю вас, Алексей. Тут поплачешь минут 15-20 уже как-то. Ну да, это и тебе легче становится, но это, согласитесь, 7 дней подряд, и тем более мужчина, это как-то странновато. В любом случае, победа ваша. Еще раз аплодисменты. Послушаем вашу честь. Не кладите трубку. За эфиром я вам расскажу, как вы получите свой подарок. Сборник Summer Power разыграли. Ну а всем слушателям желаю отличного настроения, прекрасной среды. Наслаждайтесь дождем и надеюсь, что вы в надежном сейчас укрытии. Power Yoday.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Всемирным днем мороженого всех поздравляет Степан. В каком-то из эфиров мы выясняли про наши слабости, пищевые в том числе. И у нас тут на 104.5 много единомышленников. Многие обожают мороженое, причем не ПП, а чтобы вот пожирнее. Такое что-нибудь из тяжелой классики. Лето, самое время навернуть ведерко другое пломбира, продолжает наш слушатель. Вкусно, значит полезно, ну для нервов как минимум. А еще моя личная радость сегодня про прошел мощный ливень, и ненавистный пух с пыльцой посмывал, сообщает Степан Мурманский. Гром в эфире я тоже слышу. Ничего себе, мы работаем, транслируем все наши эти громы на всю страну практически. Ну и послушаем давайте песню про заблудившегося туриста, который так и спрашивает, куда же мне идти, от Ники Ромеро. Всем напоминаю, что программа Power Day продолжается. Присылайте музыкальные заявки.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Откровенно говоря, работать совсем не хочется. Хочется прилипнуть лбом к стеклу, смотреть в окно, как стихия наводит свои порядки в Мурманске. Вот там, где вы сейчас находитесь, есть ли дождь или тучу уже пронесло? Расскажите, там PowerUday на 104.5, сайт, приложение, группа ВКонтакте. Все к вашим услугам. Отправляйте сообщение в студию.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Ну, в Мурманске температура воздуха немного понизилась. Сейчас плюс 15 в городе. А ветер усилился до 11 метров в секунду, северо-западный. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью дожди, днем в отдельных районах тоже дожди, только кратковременно. Временные вероятные грозы. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. На востоке региона чуть прохладнее. Это ночью имеется в виду от 5 до 10 выше 0. И днем плюс 19, плюс 24. Такие будут показатели на уличном термометре завтра. И сейчас узнаем, что будет в Мурманске. Да, 21-23 градуса днем в городе. Облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, а вот днем небольшой дождь. Ветер южный тоже умеренный. Сейчас в Мурманске плюс 15. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. И по Неверович Антон Викторович у Гриднип 318-519-400-213-55.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

любви и всем любимым людям посвящение. Да, любовь – самое прекрасное чувство, которое может быть в жизни. Это главный источник нашей радости. Желаю вам ощущать внутри себя присутствие этого чувства постоянно. Потому что тот, кто любит, тот желает мира, добра и себе, и близким, и знакомым, и незнакомым.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама на Power Hit Radio.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС». Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.

Донецким. Пару гудей продолжается. Михаил предупреждает слушателей о том, что спуск с Орликовой на Кольский светофор все еще не работает. Впервые мы об этом узнали еще час назад, даже больше, полтора часа. Алла нам сообщила, в сообщении написала. Ну вот, оказывается, до сих пор не восстановили.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
4: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
4: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
4: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
5: Мультиформатный семейный фестиваль
6: «Воздух Карелии».
5: 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
6: «Воздух Карелии».
5: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
7: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
8: Просто о самом главном.
7: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
8: На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
9: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Power Hyundai.
11: Сила твоего дня.
12: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

0: просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Minnelli, Sun Goes Down.

стоит круиз-контроль. Вот сообщение от Михаила: спуск с Орликовой на Кольский. Светофоры не работают. Ну что ж, вот это сообщение, я думаю, оно как раз и предваряет нашу программу, где мы будем следить за ситуацией на дорогах. Не прощаюсь. Через минуту-полторы вновь буду вас приветствовать на 104.5.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Рабочий день у многих уже закончен или заканчивается. Пора двигаться в направлении обратном от работы. В конце концов, в жизни есть время для отдыха, для удовольствий, для общения с любимыми, друзьями. Но до всего этого нужно сначала добраться, да, после офиса. И чтобы хочется, чтобы дороги были свободными. Круиз-контроль, у микрофона Мария Фрейман, и мы начинаем. Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене, Фролова 24А и Кольские 27Б. Правила круиз-контроля постоянные, очень простые. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, сообщение с информацией о том, что сейчас происходит на дорогах. Отправляйте туда простым сообщением, если ДТП, если авария, не работает светофоры, как нас уже оповестили слушатели, да, смыкание Орликовой дороги на Орликовую и Кольский проспект, там не работают светофоры, и дорожные работы какие-то, новые локации появились, что-то там где-то огородили, разрыли. Вот если все это на вашем пути возникает, пожалуйста, рассказывайте. Еще один способ оповестить слушателей через студию Power, это позвонить по номеру 488-448. Желаю всем приятного вечера в компании Power Hit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Шакира, трек, который называется «Поздравляю», но речь не о дне рождения, это сарказм. Я рвала себя на части, чтобы поддерживать тебя, соответствовать твоим требованиям, а ты... Ну, дальше вставляйте любые уничижительные перечисления. Ты говорил, что любишь, но как ловко ты притворялся. Поздравляю, вот оно, поздравляю, да, ты отлично справился с ролью лгуна. Так что, если накипело, делаем приемники погромче. Автохит Шакира на волне Power.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. И Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка, бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311, Восточная объездная дорога 212.
5: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске опять потеплело после дождя и на градуснике в городе плюс 20. Завтра, 11 июня, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью будет дождливо, днем в отдельных районах тоже пройдет дождь, но кратковременный. Вероятны грозы, ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 24 в Мурманске. Днем примерно так же, плюс 21-23 градуса. Ночью в пределах 13 будет облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь возможен сейчас за окном в городе, плюс 20.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Перед тем, как послушаем новинку, напомню, что это программа «Круиз-контроль». Время и место для ваших сообщений, вашей информации о том, что происходит на дорогах в Мурманске. Если вдруг пробка или авария, дорожные работы, неработающие светофоры и прочие препятствия, которые мешают вам добраться до цели своего назначения, своего движения быстро и, главное, безопасно, рассказывайте. Отправляйте сообщение в студию PowerHit Radio через сайт или наше приложение, ну или звоните 488-448.
1: PowerHit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Robin Schulz и Barbs, Better Times.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация, вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27. МБ «Элвис Авто» 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не хата, ООО «Каркоби», Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.com/ в салонах 16+.
11: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
12: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
13: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
12: Внимание, правильный ответ.
14: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
15: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
12: Вот это Ситилинк.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Правительство Российской Федерации утвердило постановление, которое с 1 сентября 2026 года ужесточает контроль за работой операторов технического осмотра, сообщает «Коммерсант». Документ направлен в первую очередь на борьбу с фиктивным ТО, когда диагностические карты оформляются на машины, которые фактически никогда не проверялись. Некоторые недобросовестные операторы загружают в информационную систему ЕАИСТа МВД поддельные фотографии автомобилей и экспертов. Такие нарушения ГИБДД выявляют при проверках. Если в течение года компанию поймают на двух подобных эпизодах, МВД направит материалы в Российский союз автостраховщиков, РСА, который лишит оператора аккредитации. Принципиальное нововведение – полиция с 1 сентября сможет отключить мошенника от ЕАИСТа и приостановить оформление карт еще до решения РСА. У бизнеса при этом остается право подать жалобу на отключение. В утвержденных правилах также указано, что 500-рублевую пошлину при оформлении карты оплачивает автовладелец. Эта пошлина была введена 1 сентября 2025 года в связи с изменениями в налоговом кодексе. При этом из-за неточных формулировок закона у компании возникали вопросы, кто должен вносить плату. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в соответствующем реестре. По словам парламентариев, специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. В настоящее время инспектор ГАИ не обязан проверять машину в реестре, если под лобовым стеклом находится указанный знак. Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. Это необходимо для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности. Конец цитаты. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

что же, ставим точку в вечернем круиз-контроле. Далее вещание на волне Power продолжится без ведущего в студии. Ну а утром в 7 ровно, как обычно, появится мой коллега Сергей Сачков и будет вас развлекать, ставить в эфир классную музыку, чтобы раскрасить новый день яркими эмоциями. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобили 2026 года в наличии на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем приятного вечера. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В ряде стран в последние годы стали набирать популярность так называемые домашние тесты на определение отцовства, когда взятие пробы осуществляется самостоятельно, без необходимости посещения лабораторий. В нашей стране таких тенденций не наблюдается. А оспаривание отцовства следует проводить строго по закону, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Отцом ребенка заявляется соответствующий иск, который рассматривается в судах общей юрисдикции в районных судах. Все, что касается воспитания детей, интересов детей и прочих вопросов с ними связанных, рассматриваются в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом судами общей юрисдикции, районными судами.
2: Стоит отметить, что по всем делам, связанным с детьми, будь то воспитание, место проживания или общение с ними, суды всегда исходят из интересов прежде всего ребенка.
3: Истцом заявляется соответствующее требование об оспаривании отцовства и приводятся какие-то доводы, по какой причине истец пришел к таким выводам и желает отцовство оспорить. Выводы и аргументы не должны быть особо весомыми, даже не должны быть особо конкретными в такого рода делах, потому что точку ставит, конечно же, генетическая экспертиза, без проведения которой принять решение, будем говорить, достаточно сложно.
2: По решению суда у сторон отбирается генетический материал, проводится экспертиза, на основании которой судом выносится решение, является ли конкретный гражданин истец биологическим отцом ребенка или нет, говорит Антон Северин.
3: В практике встречаются случаи, когда стороны могут уклоняться от сдачи биологического материала на такого рода экспертизу, и судом такой отказ стороны должен расцениваться соответствующим образом. Это может даже служить основанием для того, чтобы принять решение не в пользу лица, которое от сдачи биологического материала уклоняется. В случае, если иск об оспаривании отцовства будет удовлетворен, соответственно, истец прекращает все права и обязанности в отношении ребенка, в том числе алиментные обязательства прекращаются после вступления такого рода решения в законную силу.
2: Итак, в таких делах суд основывается на судебной экспертизе, которую назначает. А вот делать самостоятельно такие исследования смысла большого нет.
3: Если истец предъявит суду вместе с иском ранее проведенную экспертизу, она, конечно же, будет рассматриваться в совокупности доказательств, но я думаю, это не будет исключать проведение судебной экспертизы.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20-90-10. Сайт брусникина.ком.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. You're listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. Завтра, 11 июня, в столице Кольского Заполярья будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23. Лето в Мурманске начинается красиво. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. You're listening to...

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубль «Зимин Фрэш» автовочковый в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект 53, корпус 6.
5: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск-Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск-Молл», 4 этаж. Ждем вас.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА, Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
3: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
2: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
3: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
2: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
3: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
4: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
7: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
6: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
8: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
6: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
9: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
10: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер. У микрофона Вячеслав Каверин. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой массажа «Сомова-11». Знаете ли вы, что страна, куда мы отправимся сегодня, настоящий рай для ботаников, орнитологов и просто людей с хорошим вкусом? Здесь, в горных лесах, обитают красные панды. Да-да, те самые рыжие пушистые создания, которые выглядят так, как будто природа не могла решить, кого делать – лису, енота или медведя. А в городе Мандалай хранится самая большая книга в мире. Она хранится в пагоде Кутода и насчитывает 730 листов, каждая страница высотой 1.5 метра. Читать ее обязательно, видимо, стоя. А теперь о еде. Здесь делают салат из маринованных чайных листьев. Да, именно из тех, из которых обычно заваривают чай. Но тут их квасят, смешивают с орешками и специями и едят как закуску. Национальное блюдо махинга – густой рыбный суп с лапшой, который едят на завтрак. И еще один факт, который меня поразил в этой стране. В стране часовой пояс отличается от соседних не на целый час, а на полчаса. Просто почему бы и нет, правда? Мы в Мьянме. На вершине местного Apple Music чарта сегодня Чонгук и Латто Seven. Трек вышел в июле 2023-го и стал первым крупным сольным синглом участника группы BTS. Это простая, прямолинейная песня о любви. 7 — это 7 дней недели, и герой хочет посвятить любимому человеку каждый из них без остатка. Номер один в Мьянме. Чонгук и Латто Seven.

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. И только потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Золото чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
0: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся два десятка жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами вы.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. Завтра, 11 июня, в столице Кольского Заполярья будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23. Лето в Мурманске начинается красиво. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. Роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. И.П. Неверович Антон Викторович, Огрднип 318-519-400-213-55. Power Hit Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние, Аврора Парк. Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Power Hit Radio.
6: It's great. Pretty down to earth and we

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой массажа «Сомова-11». Фортепианная баллада Coldplay, я бы даже сказала, с элементами рок-баллады, в рубрике «Romantic Collection» это трек «All My Love». Кстати, критики сравнивали это звучание с работами Элтона Джона и The Beatles, а в авторах значится сын Криса Мартина, солиста Coldplay, и актрисы Гвинет Пелтроу. Артистические династии – это не редкость. Ну а песня «All My Love» – это ода прочной, неугасимой любви, прошедшей через испытания. Любовь здесь вообще провозглашается как источник силы и надежды. В рубрике «Romantic Collection» Coldplay «All My Love».

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. И только потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. «Философия тела». Индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Романтик.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Завтра, 11 июня, в столице Кольского Заполярья будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23. Лето в Мурманске начинается красиво. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее, почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power Hit.
1: Yes. Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Лазер Power Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is Power Play.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio. Да ну!

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час

0: Listen up, everyone.
1: Power Heat Radio. Feel the power. Power Play. Power Play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

0: new and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Алексей Сонар и Рамон Дайер. People.

Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Биби Рекса и Дэвид Гетта. Set Girls.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели. Dubs in El Furtado, Torture of the Heart.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.